никогда не устанешь верить. Ты никогда не устанешь.

небесный огонь. Алым закатом свои крылья расправил. Он верил и ждал, ведь точно что-то должно быть там за гранью. Неудержимо навстречу к нему сквозь пепел, обжигающим ветром, испепеляя сомнения сквозь тернии, словно комета, в самое сердце навечно. Обещаю.

Грозный, Челябинск, Тверь, Находка, Волгоград, Комсомольск-на-Амуре. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру

0: Радио Прибой. Хиты на все времена.
1: Замерли небеса с облаками безлунными. Видится только тайного прошлого связь.

0: бездонными. Видится только тайного прошлого связь.
1: Золотая коллекция. Радио «Прибой».

сул бак алхун жалцун циял кучтуритле коч охабазе чарада цоколох кодом амургун абакарвиху.

шаймун чучулев, чодум килиадам, крул тохисам, адма арулазе, аме собакан, яхеч эбрекеш, ях бончизе, бачум зоше абе, шикам шинам хаст, хара.

0: ВКонтакте и на сайте radioprebой.ru.
1: Радио для всех.
2: Самый крупный медиаселлер Республики Дагестан, компания «Реклама Кавказ», предлагает размещение рекламы на федеральных и региональных телеканалах. Первый канал, «Россия-1», НТВ, ТВЦ, «Прибой-ТВ» и «ТВ-спорт», а также на самых рейтинговых радиостанциях «Прибой», «Европа-плюс», «Русское радио», «Дорожное радио», «Авторадио» и «Хит-ФМ». Мы поможем максимально эффективно, всеохватно и сегментарно планировать рекламные кампании для среднего и малого бизнеса. Телефон для справок 92-47-47.
3: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.

0: Реклама на радио.
1: Час желаний на радио Прибой. Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.
2: Самый крупный медиаселлер Республики Дагестан, компания «Реклама Кавказ», предлагает размещение рекламы на федеральных и региональных телеканалах. Первый канал, «Россия-1», НТВ, ТВЦ, «Прибой-ТВ» и «ТВ-спорт», а также на самых рейтинговых радиостанциях «Прибой», «Европа-плюс», «Русское радио», «Дорожное радио», «Авторадио» и «Хит-ФМ». Мы поможем максимально эффективно, всеохватно и сегментарно планировать рекламные кампании для среднего и малого бизнеса. Телефон для справок 92 47 47.
1: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: Радио Прибой.
1: Маме звонить иногда забываем, а мамино сердце так ждет. Вечно спешим мы и не замечаем, как слезы украдкой сотрет.

0: Радио «Прибой» в Кизляре. 101.8 FM. Реклама на радио.
1: В медицинском центре имени Аскерханова бесплатно проводится весь комплекс современного хирургического лечения ишемической болезни сердца, включая коронарографию со стентированием сосудов сердца и операцию аортокоронарного шунтирования. Операции выполняются профессором Кандауровым. Будьте здоровы, но если вы заболели, обращайтесь к нам. Клиника Аскерханова. Телефон 666-663.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация с врачом.
3: Самый крупный медиаселлер Республики Дагестан, компания «Реклама Кавказ», предлагает размещение рекламы на федеральных и региональных телеканалах. Первый канал, «Россия-1», НТВ, ТВЦ, «Прибой-ТВ» и «ТВ-спорт», а также на самых рейтинговых радиостанциях «Прибой», «Европа-плюс», «Русское радио», «Дорожное радио», «Авторадио» и «Хит-ФМ». Мы поможем максимально эффективно, всеохватно и сегментарно планировать рекламные кампании для среднего и малого бизнеса. Телефон для справок 92 47 47.
4: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

глаза. Не забыть нам любимые лица, не забыть нам.

0: Реклама.
1: Отделение лазерной хирургии сети медцентров «Лекарь» поможет избавиться от геморроя, вздутия живота, трещин, свищей, парапроктита, а также копчиковой кисты. «Лекарь» — это новейшее лазерное оборудование, опытный и деликатный проктолог, проведение экстренной колоноскопии и оперативного вмешательства в современный операционный в день обращения, взятие биопсии и быстрые результаты анализов для скорейшего решения щекотливых проблем. Звоните в единый колл-центр. Мегафон 550-88-50.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Кому-то везет, а кому-то с Чибаном всегда везет. Покупай продукцию Чибан в промоупаковке, регистрируй коды и участвуй в розыгрыше айфона и автомобиля.
4: Акция с 1 мая по 20 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на chiban.defispromo.ru.
5: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде. И, кстати, бамбук тоже востребован.
6: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
7: «Омниум артиум медицина нобилиссима». Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119. 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
10: Заботы о близких. В клинике 3Z в Махачкале лечение катаракты от 42 900 рублей на один глаз. Четкое зрение без переплат. Все на 3Z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109.

0: 8-964-050-80-55.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.

0: Утро на радио Прибой.
1: Доброе утро, Республика. Доброе утро, прибойцы. 7:30 на наших, вторник, 6 октября. Сегодня у микрофона с утра пораньше я, Иза Ахмедханова. И да, сегодня снова мешаю вам спать. Знаете, есть особый жанр утреннее пробуждение. Не то, когда будильник орет, как сирена, а ты пытаешься его убрать или убить взглядом, а то, когда ты открываешь глаза, и первая мысль не «за что?», а «что будет сегодня интересного?». Вот на это самое интересное мы и будем сегодня, друзья, настраиваться, потому что вторник – это не второй день после понедельника, это день, когда нельзя уже, когда неделя уже набрала ход, а ты еще можешь задать ей свое личное направление, свое собственное. Друзья, за окном октябрь. Золотой, но с характером. Утром прохладно, днем тепло, к вечеру снова напоминает: не расслабляйся. И в этом есть своя честность. Осень вообще не врет. Она просто показывает, что все меняется, и предлагает меняться вместе с ней. Ну а наше утро, как и всегда, делает ярче ювелирный дом Кардживи. Их украшения – это маленькие истории света, которые помогают нам сиять даже в пасмурные или просто осенние дни. Я буду с вами до 13:00. Впереди очень много интересных рубрик, полезных, содержательных, классной музыки, дагестанской, западной, российской. Так что оставайтесь с нами, дорогие друзья, на волнах радиостанции «Прибой».
2: Кардживи – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Кардживи – это бриллианты с международным сертификатом G. Время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.

0: Реклама.
1: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас круглый год. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам и в рассрочку уже сегодня. Приглашаем к сотрудничеству оптовиков и прорабов. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахмедхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам и в рассрочку.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

Осенний плейлист готов. Только лучшие хиты. Без лишних слов. Твое радио. Твоя музыкальная осень. Прибой.

0: дни рождения великих людей, интересные события и другие примечательные факты в рубрике «Даты» на радио «Прибой».
1: Ну и сейчас, дорогие друзья, рубрика «Даты». Напомню, что сегодня у нас вторник, 6 октября, день, который вместил в себя очень многое. Итак, давайте выяснять. Сегодня Всемирный день охраны мест обитания, праздник, учрежденный в 1979 году в рамках Бернской конвенции о сохранении европейской дикой природы. Он напоминает, у каждого животного, или вернее живого существа, есть все-таки дом. У вас есть дом, у меня есть дом, у медведя в лесу тоже дом, и даже у всяких ползающих за плинтусом, к сожалению, тоже, но это уже его личные дела. Также сегодня Международный день георазнообразия. Это про то, как камни, скалы и ущелья не просто пейзаж, а память планеты. Если вы сегодня споткнетесь о камень, не ругайтесь. Может, это не камень, а исторический артефакт, например. Сегодня день российского страховщика. Друзья, профессиональный праздник тех, кто помогает нам чувствовать себя увереннее перед лицом неожиданностей. Кстати, в 2026 году Росгосстраху исполняется 105 лет. Так что, если у вас есть страховка, поздравьте своего агента. Если нет, может, пора. В октябре неожиданности случаются особенно неожиданно. Сегодня Всемирный день церебрального паралича, международная дата, признанная привлечь внимание к людям, живущим с этим диагнозом. Они часть нашего все-таки общества, и не жалость ради, а вот уважение для. Кто же родился сегодня, 6 октября? Евгений Евстигнеев. Великий советский и российский актер театра и кино, человек, которого знают, мне кажется, абсолютно все, даже те, кто не смотрел «Иронию судьбы», хотя как это возможно? Ле Корбюзе, французский архитектор, основоположник модернизма. Также Дмитрий Губерниев, российский телеведущий и спортсмен, вернее, спортивный комментатор будет правильнее, чей голос узнают даже те, кто не смотрел спорт, особенно если он кричит. Запомнили? Будьте яркими и грамотными. Ну и если сегодня вам захочется что-то отметить, найдите повод, все равно он найдется и есть. Чтобы окончательно проснуться, заряжаемся энергией от нового трека. Ну, этого сезона. После небольшого музыкального перерыва продолжим. У нас на волнах радио «Прибой» Нюша. Время любить.

0: Реклама на радио.
1: Самые важные слова не должны оставаться неуслышанными. Смех внуков, голос любимого человека, разговоры с близкими. В клинике CLD мы помогаем вернуть радость полноценного общения благодаря персональному подбору современных слуховых аппаратов. CLD – медицина, которой доверяют.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Центр Ability. Мы помогаем особенным детям. Задержка психоречевого развития, аутизм, ДЦП и многое другое. Сертифицированные методы диагностики, подбор индивидуальной программы социализации и адаптации детей. Не упусти время. Запишись на диагностику уже сегодня. 8-928-875-0094.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
4: Хирургия катаракты за один день в глазной клинике «Ирис». Хрусталики ведущих американских и европейских фирм-производителей. Оперирует Каревский Николай Николаевич. Стаж работы более 28 лет. Микрохирургия глаза «Ирис». 8-928-243-86-86. Город Махачкала, улица Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67-11-00.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Большой выбор колясок в Киргут, дети. Премиальный Сайбокс, Дугобот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети, вы найдете свою идеальную коляску.
8: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Дагестане 8 часов утра. На радио «Прибой» новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Правительство утвердило стратегию развития биоэкономики Дагестан и Узбекистан. Расширяют сотрудничество, и стала известна дата начала отопительного сезона в Дагестане. Теперь подробно. Правительство России утвердило стратегию развития биоэкономики до 36 года, которая предусматривает создание условий для развития предприятий, выпускающих продукцию на основе биологических ресурсов и живых микроорганизмов, а также расширение сети технопарков, конструкторских бюро и испытательных площадок. Об этом сообщили в пресс-службе Кабмина. Отмечается, что сфера биоэкономики способствует укреплению технологического и промышленного суверенитета, а также повышению экологической безопасности страны, а биотехнологии обладают значительными резервами для развития различных отраслей. Дагестан и Узбекистан расширяют экономическое сотрудничество. Особое внимание в ходе переговоров было уделено агропромышленному сектору. Обсуждались вопросы наращивания экспорта дагестанского мяса, баранины и шерсти на узбекский рынок, а также запуск совместных перерабатывающих производств. Промышленный блок сотрудничества затронет сферу строительных материалов. В Избербаше специалисты тепловых сетей завершают подготовку объектов теплоснабжения к отопительному сезону. Об этом сообщает единый оператор Дагестана в сфере водоснабжения. Готовность объектов на текущий момент составляет 100%. Выполнен ремонт, модернизация тепловых сетей и котельного оборудования. Планируемая дата начала отопительного сезона – 1 ноября. Дагестанские предприниматели смогут узнать о новых возможностях цифровизации бизнеса на Диадок-фесте. Бесплатный онлайн-фестиваль пройдет 9 октября. К участию приглашаются руководители компаний, специалисты по электронному документообороту и бухгалтеры. В рамках мероприятия эксперты расскажут о современных цифровых инструментах, возможностях ЭДО и использовании искусственного интеллекта для автоматизации рабочих процессов. Северокавказская пригородная пассажирская компания приняла решение продлить курсирование дневных электричек Махачкала-Хасавюрт до конца года в связи с высоким спросом пассажиров. Об этом сообщает Минтранс Дагестана. Новая пара электричек начала курсировать 16 июля. Изначально поезда были введены в расписание до 30 сентября. Продление рейсов обеспечит пассажирам возможность совершать поездки между двумя городами в дневное время до конца года. И о курсах валют на сегодня: доллар 84 рубля 93 копейки, евро 95 рублей 33 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
0: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
2: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».

0: Плохое настроение долой. Счастливое утро на радио «Прибой».
1: Знаете, есть такое состояние, когда едешь утром и не понимаешь, как сел в машину, или стоишь на остановке, смотришь в одну точку, а мысли где-то далеко. Или сидишь за рулем, глаза слипаются, и ты включаешь музыку погромче не потому, что хочется, а потому что, а чтобы не уснуть. Если вы сейчас в этом состоянии, друзья, этот текст от меня для вас. Я не буду говорить «просыпайтесь, все будет хорошо», иногда не будет, иногда день начинается тяжело, иногда ты уже устал, хотя ничего еще не успел сделать. И это нормально, и это не слабость, это просто утро, это просто жизнь. Но вот что знаю точно я. Музыка умеет то, что не умеют слова. Она не спрашивает, готов ли ты. Она просто кладет руку на плечо и говорит, я здесь, и становится чуть легче. Ну, по крайней мере, со мной это срабатывает. Не потому, что проблема исчезла, а потому, что ты больше не один. Сегодня, друзья, вторник, 6 октября, за окном осень. Если кто-то из вас сейчас едет на работу, стоит в пробке, сидит в маршрутке или только открывает глаза, знаете, прибой рядом. Мы не обещаем сделать ваш день идеальным, но мы сделаем его музыкальным, а это уже немало. Знаете, Марк Твен говорил, через 20 лет вы будете больше сожалеть о том, чего не сделали, чем о том, что сделали. Так что не жалейте ни о чем. Сегодня, прямо сейчас, включите радио, дышите, едьте, работайте, наслаждайтесь этой жизнью. И пусть этот день будет вашим, даже если он начался, возможно, не идеально. Ну и пусть ваше утро будет так же ярким, как украшение от ювелирного дома Кирдживи, нашего спонсора. И просто хороших людей, которые делают красоту для тех, кто умеет ее замечать. Доброе утро, прибойцы! С вами Иза Ахмедханова. Это «Счастливое утро» на радио «Прибой». Мы продолжаем.

0: Реклама на радио.
1: Кто это везет миллион на новенькой машине? А, это вы! Ведь с Чабаном всегда везет. Покупайте молочную продукцию Чабан и выигрывайте миллион рублей или автомобиль.
2: Акция с 1 мая по 11 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на чабан.дефиспромо.ру.
3: Внимание! Информация для комфорт-класса. Только сейчас при покупке матраса от фабрики «Магнат» вы получаете две ортопедические подушки в подарок. Подробности акции в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» и на сайте magnat-matras.ru.
4: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91-71-11.
5: В инвестиционном курортном отеле «Бриз Марина» действуют специальные условия на просторные номера площадью от 71 до 82 квадратных метров. Больше места для семейного отдыха, больше возможностей для владельца. Собственный номер в масштабном проекте на побережье Каспия. Узнайте специальные условия приобретения по телефону 8 988 005 0606 или на сайте brizmarina.ru. «Бриз Марина». Владейте частью нового Каспия.
6: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Легендарный настрой.
1: И весь Дагестан с тобой.
0: Радио «Прибой».
2: Знаете, друзья, поделюсь с вами. Вчера вычитала, что в Стокгольме объявили лауреатов Нобелевской премии по медицине. И знаете, за что? За оптогенетику. Ученые научились включать и выключать нейроны мозга с помощью света. Буквально. Посветил — клетка сработала. Не фокус, не метафора, новая эра в нейробиологии. И вот что я подумала. Мы люди тоже немножко оптогенетика. Только кнопка у нас не в лаборатории, она в небе. Как только солнышко включает свой свет, настроение идет в гору. Мы тянемся к нему, как растение, как все живое. И это не психология, это биология. Так что прямо сейчас я нажимаю свою кнопочку здесь, на пульте, и включаю новинку специально для вас. Марьям Газимагомедова «Черные глаза». Наслаждаемся!
1: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Нужна надежная техника для офиса и дома? Компания ИВТ – ваш проверенный партнер. Широкий выбор компьютеров, оргтехники и многое другое. Не откладывайте. Заказывайте прямо сейчас на сайте ivt.ru или по телефону 560606.
2: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
3: Чтобы ты оставался на связи в разных ситуациях, мы обеспечили вышки аккумуляторами в Республике Дагестан. Поэтому с Билайном ты будешь на связи даже при отключении электричества. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
4: Заботы о близких. В клинике 3Z в Махачкале лечение катаракты от 42 900 рублей на один глаз. Четкое зрение без переплат. Все на 3Z.ру. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: на дорогах.
1: Ну а сейчас, дорогие друзья, рубрика «Пробки» на волнах радиостанции «Прибой». Информация о дорогах Махачкалы. По данным Яндекс.Карт, на данный момент затруднения на следующих локациях. У нас проспект Олега Джиакушинского в районе пересечения с проспектом Казбекова выделен красным. Также в районе Троллейбусного кольца. Улица Камаева и Гранитная выделены также красным. Заторы. Первая Махачкала, улица Магомед Тагирова в пробках. Также у нас по улице Гайдара Гаджиева все выделено красным от Троллейбусного кольца до улицы Батырмурзаева. Заторы зафиксированы и на проспекте Имама Шамиля в районе Троллейбусного кольца до Агасиева, в промежутке от улицы Магомеда Яракского до пересечения с проспектом Гамидова, в этом же районе и проспект Гамидова у нас в заторах. Движемся далее по проспекту Имама Шамиля. Заторы также зафиксированы на пересечении с улицей Хаджи Булача. Хаджи Булача сама вся также выделена красным. Далее у нас пробки на улице Магомеда Гаджиева, Дзержинского и Батырая. Небольшой отрезок проспекта Расула Гамзатова выделен красным. Ну и в редукторном на проспекте Петра Первого пробки от улицы Азизова вплоть до кольца. На кольце на пересечении улицы Хаджи Булача и проспекта Насрудинова все выделено красным. Улица Хивская в заторах. Дорогие водители, утро раннее, город уже движется. На пешеходных переходах сейчас особенно внимательно. Люди идут на работу, дети в школу, кто-то еще не до конца проснулся, кто-то смотрит, возможно, в телефон, к сожалению. Ну, а вы обязательно соблюдайте правила дорожного движения, держите дистанцию, не подрезайте, уважайте друг друга. Кстати, напомню, что спонсор «Счастливого утра» на радио «Прибой» – ювелирный дом Корджеви. Времена и события меняются, а драгоценности Корджеви – это навсегда. Вам же, друзья, счастливого пути! Редактор

0: Реклама.
1: Всего раз в год, посетив маммолога, вы снизите риск появления рака груди на 70%. Медицинский центр «Лекарь» предлагает вам консультацию маммолога, комплексе с различными видами УЗИ, а также маммографию на экспертных аппаратах. Мастопатия, фиброаденомы, кисты, новообразования – для нас не проблема. Присоединяйтесь к тысячам проходящих ежегодное обследование. Единый телефон сети медцентров «Лекарь» – Мегафон 550-88-55.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
3: Золотые цепи от Бронницкого завода и Интерчас теперь со скидкой 10% во всех салонах Росювелир, а также на бриллианты скидки от 30 до 50%. С 15 сентября по 15 октября выбирайте понравившиеся украшения в салонах Росювелир. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
4: Медицинский центр ГИПАР. Диагностика и лечение вирусов гепатита Б, С, Д, урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-Холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале, 78 02 19, улица Мичурина, 64.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Большой выбор колясок в Киргут, дети! Премиальный Сайбокс, Дугобот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети! Вы найдете свою идеальную коляску.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Дагестане 9 часов утра. На радио «Прибой» новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Владимир Путин поддержал создание цифровой библиотеки языков народов России. В республике организована медицинская помощь для жителей отдаленных населенных пунктов. И дагестанцев приглашают написать гражданско-патриотический диктант. Теперь подробно. Президент Владимир Путин поддержал инициативу о создании цифровой библиотеки, посвященной языкам народов страны. Предполагается, что такая платформа позволит объединить образовательные материалы по языкам народов России и сделать их доступнее для педагогов и учащихся. Как стало известно ранее, в стране разработали 40 федеральных рабочих программ для изучения языков и литературы народов страны, в том числе 14 государственных языков республик. Программы рассчитаны на учащихся первых 11 классов и должны войти в федеральные основные общеобразовательные программы. Жители городов и поселков могут получить больше новых школ и больниц. Власти планируют упростить выделение земли под социальную инфраструктуру для инвесторов. Законопроект, подготовленный группой сенаторов, рассмотрят в Госдуме в первом чтении. Он четко регламентирует порядок участия бизнеса в создании и модернизации социально значимых объектов. При этом вся информация о планах застройки, спектре услуг и сроках сдачи будет находиться в открытом доступе для жителей. Председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов принял участие в парламентских слушаниях по проекту федерального бюджета на следующий год и плановый период 2028-2029 годов. Заседание провела председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. В рамках слушаний прошло обсуждение ключевых приоритетов трехлетнего бюджетного планирования. Среди главных направлений – выполнение социальных обязательств перед гражданами, поддержка семей с детьми, обеспечение обороны и безопасности, помощь участникам СВО и их близким, достижение национальных целей. В Дагестане в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» организована медицинская помощь для жителей отдаленных населенных пунктов. Мобильные медицинские комплексы позволили провести обследование более 160 тысяч сельских жителей, предоставляя услуги УЗИ, кардиограммы и забора анализов непосредственно в их селах. Это избавляет пациентов от необходимости совершать поездки в районные больницы. В стране проходит юбилейный сезон гражданско-патриотического диктанта «Моя любовь, душа, моя Россия». Участникам предлагается проверить знания об истории и культуре, получить именной сертификат и пополнить портфолио достижений. Для подготовки на сайте проекта доступны тренировочные тесты и материалы. И о курсах валют на сегодня: доллар 84 рубля 93 копейки, евро 95 рублей 33 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
0: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
2: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».

0: утро. Идем разносить счастье.
1: Встречайте счастливое утро
0: на радио «Прибой».
2: Итак, 9.07. Добрый час, друзья. Те, кто уже на работе, те, кто наслаждается утром дома, с вами счастливое утро на радио «Прибой». Вот интересная штука. К 9 утра город уже живет в двух реальностях. В одной те, кто встал в 6, успел сделать зарядку, выпил кофе и уже провел первое совещание. В другой те, кто только сейчас открывает глаза и думает: «Так, где я, кто я и почему будильник так был таким жестоким?» И те, и другие все-таки молодцы, просто в разных часовых поясах собственного утра. Но есть то, что нас, друзья, объединяет. Это, конечно, музыка. Она не спрашивает, во сколько ты встал, проснулся, она просто звучит и делает день ярче. И именно этим мы сейчас и займемся. Ну а пока я решила провести рубрику «Энергия осени. Как зарядить внутренние батарейки» и несколько нескучных советов от «Волн прибоя». Совет первый. Витамин О. Осознанность. Да, трудно далось это слово. Ну, простите мне, утро. Начните день не с проверки соцсетей, а с 5 минут тишины, друзья. Не с телефона, не с новостей, не с чужих жизней, сплетней, а с себя. Прислушайтесь к дыханию, к тому, как воздух входит и выходит. Это не эзотерика, это доказанный способ снизить уровень кортизола с самого утра. 5 минут попробуйте полезно. Совет второй. Дагестанский суперфуд. Осень – время сезонных продуктов. Яблоки, груши, айва – все это не просто вкусно. Это поддержка иммунитета в прохладную погоду, друзья. Да, да, да. Сделайте акцент на том, что растет здесь у нас, не на экзотике из супермаркета, а на том, что дает наша прекрасная земля. Совет третий – травяные чаи. Вспомните традиции чаепития в Дагестане. Это чабрец, мята, душица. Все это не только согревает, но и успокаивает. А осенью это особенно актуально. Заварите, посидите, не спешите, насладитесь. Совет четвертый – полноценный завтрак. Не перекус на бегу, а нормальная еда. Белок, что-то теплое, ваш организм скажет спасибо и проработает до обеда без сбоев. Заботиться о внутреннем состоянии, друзья, так же важно, как и о внешнем. И если с внутренним мы помогли, то с внешним о внешнем позаботится наш спонсор – ювелирный дом «Коржевей», красота которой укрепляет иммунитет и уверенность в себе – тоже своего рода витамин. Так что будьте здоровы!
3: «Коржевей» – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. «Коржевей» – это бриллианты с международным сертификатом G. Время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.

0: Реклама на радио.
1: Кому-то везет, а кому-то...
2: С Чабаном всегда везет. Покупай продукцию Чабан в промоупаковке. Регистрируй коды и участвуй в розыгрыше айфона и автомобиля.
3: Акция с 1 мая по 20 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на chaban.defispromo.ru.
4: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде. И, кстати, бамбук тоже востребован.
5: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
6: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
7: В инвестиционном курортном отеле «Бриз Марина» действуют специальные условия на просторные номера площадью от 71 до 82 квадратных метров. Больше места для семейного отдыха, больше возможностей для владельца. Собственный номер в масштабном проекте на побережье Каспия. Узнайте специальные условия приобретения по телефону 8-988-005-0606 или на сайте brismarina.ru. Бриз Марина. Владейте частью нового Каспия.
8: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Слушай Родину, слушай Прибой.
1: Знаете, друзья, есть песни, которые рождаются, наверное, которые, вернее, ты не ищешь. Ты просто с ними сталкиваешься в горах, когда ветер вдруг приносит откуда-то издалека знакомый мотив. В дороге, когда в чужой машине играет что-то, и ты замираешь, откуда это. В чужом городе, когда слышишь родную речь, и сердце сжимается. Это безумно приятно. Ну а прямо сейчас у нас на волнах радио «Прибой» одна из таких композиций – гимн аварцев. Его не обязательно знать, с ним достаточно встретиться один раз. Стихи Расула Гамзатова, если не ошибаюсь, музыка, в которой и вершины, и камни, и голос тех, кто был до нас – это не концертный номер, это то, что живет само по себе. Итак, друзья, встречаем новинку на волнах радио «Прибой». Лема Нальгиева, гимн аварцев.
2: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Здоровье не терпит ожидания. Когда важны точность, опыт и внимание, выбирают клинику CLD доктора Айшат Караевой. Тщательное обследование организма, опытные врачи, забота о каждом пациенте. CLD – медицина, которой доверяют.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Высокопрофессиональные специалисты. Первоклассная цифровая техника. Одноразовый инструмент и душевное отношение к больному. Слагаемое успешного лечения ваших проблем со здоровьем. Мы ждем вас. Будьте здоровы. Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66 66 63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
6: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: Пробки на дорогах.
1: Итак, друзья, рубрика «Пробки» на волнах радиостанции «Прибой». Информация о дорогах Махачкалы на данную минуту. Итак, по данным Яндекс.Карт, на данный момент затруднения на следующих улицах. Улица Гайдара Гаджиева в промежутке от троллейбусного кольца до улицы Чиерова выделена красным. Далее по проспекту Имама Шамиля на пересечении с улицей Агасиева. Небольшое скопление машин также на проспекте Имама Шамиля на пересечении с улицей Хаджи Булача у нас заторы. Сама улица Хаджи Булача практически вся выделена красным. Далее пробки также на Магомета Гаджиева, на Дзержинского. Пересечение улицы Даниялова и Дахадаева стоит. Далее у нас пробки на проспекте Расула Гамзатова. Практически весь проспект выделен красным. Ну и в редукторном поселке проспект Петра Первого на пересечении с улицей Азизова стоит. Сама улица Азизова также выделена красным. Дорогие друзья, дорогие водители, соблюдайте, конечно, правила дорожного движения, немного терпения, уважения к друг другу. Берегите себя, счастливого пути. Ну а спонсор счастливого утра на радио «Прибой» – ювелирный дом «Краджеви». Времена и события меняются, а драгоценности «Краджеви» – это навсегда.
0: Слушай родину, слушай «Прибой».

0: Реклама.
1: Ты крышу уже заказал?
2: Почти. Нашел дешевле.
1: С крышей одной ценой нельзя мерить. Смотри на толщину металла, покрытие, сырье и документы. Лучше сразу брать на заводе «Крыши мира».
2: Почему именно там?
1: Заводской металл по ГОСТу. Честный металл, точный расчет и цены от производителя.
3: Завод «Крыши мира». Наши офисы Махачкала, Хасавюрт, Дербент, Кизляр, Ленинкент.
4: Комфорт становится выгоднее. Именно сейчас в магазинах матрасов «Магнат» скидки и подарки. Выбирайте матрасы, кровати и аксессуары для сна с гарантией качества. Подробности в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» и на сайте magnat-matras.ru.
5: Золотые цепи от Бронницкого завода и Интерчас теперь со скидкой 10% во всех салонах Росювелир, а также на бриллианты скидки от 30 до 50%. С 15 сентября по 15 октября выбирайте понравившиеся украшения в салонах Росювелир. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
6: Центр Абилити. Мы помогаем особенным детям. Задержка психоречевого развития, аутизм, ДЦП и многое другое. Сертифицированные методы диагностики, подбор индивидуальной программы социализации и адаптации детей. Не упусти время. Запишись на диагностику уже сегодня. 8-928-875-0094.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
8: Хирургия катаракты за один день в глазной клинике «Ирис». Хрусталики ведущих американских и европейских фирм-производителей. Оперирует Каревский Николай Николаевич. Стаж работы более 28 лет. Микрохирургия глаза «Ирис». 8-928-243-86-86. Город Махачкала, улица Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Только что прозвучал «Ветер перемен» от Анны Седоковой на волнах радиостанции «Прибой». И правда, перемены в воздухе. Наш час заканчивается, друзья. 9:55 в столице. Но я не прощаюсь. В новом часе еще больше музыки зарубежной, российской, дагестанской, ну и, конечно, полезной информации. Оставайтесь на волне. Ну, а сейчас Лиза Стрэнсфилд, да, «All Around the World». По всему миру. Погнали!
1: Вспомни, что было.

0: Radio Preboy. The best radio on 100.7 FM.
1: В Дагестане 10 часов утра.
2: На радио Прибой новости. Новости.
3: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Правительство утвердило стратегию развития биоэкономики Дагестан и Узбекистан. Расширяют сотрудничество, и стала известна дата начала отопительного сезона в Дагестане. Теперь подробно. Правительство России утвердило стратегию развития биоэкономики до 36 года, которая предусматривает создание условий для развития предприятий, выпускающих продукцию на основе биологических ресурсов и живых микроорганизмов, а также расширение сети технопарков, конструкторских бюро и испытательных площадок. Об этом сообщили в пресс-службе Кабмина. Отмечается, что сфера биоэкономики способствует укреплению технологического и промышленного суверенитета, а также повышению экологической безопасности страны, а биотехнологии обладают значительными резервами для развития различных отраслей. Дагестан и Узбекистан расширяют экономическое сотрудничество. Особое внимание в ходе переговоров было уделено агропромышленному сектору. Обсуждались вопросы наращивания экспорта дагестанского мяса, баранины и шерсти на узбекский рынок, а также запуск совместных перерабатывающих производств. Промышленный блок сотрудничества затронет сферу строительных материалов. В Избербаше специалисты тепловых сетей завершают подготовку объектов теплоснабжения к отопительному сезону. Об этом сообщает единый оператор Дагестана в сфере водоснабжения. Готовность объектов на текущий момент составляет 100%. Выполнен ремонт, модернизация тепловых сетей и котельного оборудования. Планируемая дата начала отопительного сезона – 1 ноября. Дагестанские предприниматели смогут узнать о новых возможностях цифровизации бизнеса на «Диадок-фесте». Бесплатный онлайн-фестиваль пройдет 9 октября. К участию приглашаются руководители компаний, специалисты по электронному документообороту и бухгалтеры. В рамках мероприятия эксперты расскажут о современных цифровых инструментах, возможностях ЭДО и использовании искусственного интеллекта для автоматизации рабочих процессов. Северокавказская пригородная пассажирская компания приняла решение продлить курсирование дневных электричек Махачкала-Хасавюрт до конца года в связи с высоким спросом пассажиров. Об этом сообщает Минтранс Дагестана. Новая пара электричек начала курсировать 16 июля. Изначально поезда были введены в расписание до 30 сентября. Продление рейсов обеспечит пассажирам возможность совершать поездки между двумя городами в дневное время до конца года. И о курсах валют на сегодня: доллар 84 рубля 93 копейки, евро 95 рублей 33 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на Радио Прибой. Реклама спонсора.
1: Лучший семейный ЖК Дагестана — «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
0: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Приболе.
4: Легендарный настрой, и весь Дагестан с тобой. Радио Прибой.

том, что у нас серьез с тобой. Как ни крути, из головы тебя не выкинуть. Ведь ты так смело во мне разжигала искры. Я зависим тобой, я в этом облаке ищу твои следы надеи.

0: Нам эфиром радовать вас не впервой. Включайте утро на радио «Прибой».
1: Я надеюсь, вы включили свое осеннее утро на волнах радиостанции «Прибой», друзья. Но октябрьский воздух, он все-таки особенный, он пахнет свежестью и переменами. И в этом запахе есть что-то, что заставляет сердце биться чуть быстрее. Ну, именно так происходит у меня. Когда я с вами в одной компании, друзья, 10-10 в столице, добрый час, друзья, тем, кто уже в офисе, тем, кто работает из дома, тем, кто в дороге и тем, кто только наливает вторую чашку кофе. И даже тем, кто уже... На третьей мы вас понимаем и поддерживаем. Впереди музыка, которая меняет пространство, включаешь, и комната становится больше. Дорога короче, утро добрее, главное искренне в это верить. И так оно и будет, друзья. Проверено, я проверяла на себе. А каждая улыбка и каждое достижение заслуживает своего украшения. КРЖИ – это красота для постоянного удовольствия, которая поможет вам отметить каждый ваш успех сегодня. Заряжаемся вместе на весь оставшийся день, друзья. С добрым утром. Погнали далее.

0: Реклама.
1: Кто это везет миллион на новенькой машине? А, это вы. Ведь с Чабаном всегда везет. Покупайте молочную продукцию Чабан и выигрывайте миллион рублей или автомобиль.
2: Акция с 1 мая по 11 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на chabandefizpromo.ru.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: Чтобы ты оставался на связи в разных ситуациях, мы обеспечили вышки аккумуляторами в Республике Дагестан. Поэтому с Билайном ты будешь на связи даже при отключении электричества. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
5: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да,

0: подробная консультация по телефону 67 11 00.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.
3: Аварская поговорка.
4: Ахмак астак худобт ильгит лагулеб.
5: В руках дурака и палка стреляет.
6: Радио «Прибой».

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Radio Приboy. The best radio on 100.7 FM.
1: Ну, сейчас, друзья, я решила провести рубрику «Слово дня». Прокачиваем скиллы для светской беседы. Кстати, скиллы – это тоже навык, умение. Но сегодняшнее слово у нас «руминация». Значение – это психологический термин, обозначающий навязчивое переживание. Одних и тех же мыслей, чаще всего, к сожалению, негативных. Человек снова и снова возвращается к прошлым обидам, ошибкам или тревогам, не находя выхода. Это не просто размышление, а какой-то замкнутый круг, из которого очень трудно выбраться. Итак, приведу пример. После неудачного разговора я всю ночь занимался руминацией, прокручивал в голове, что мог сказать иначе. Или, например, вот за окном осень. Осень располагает к рефлексии, но важно не путать ее с руминацией, иначе можно застрять в прошлом. Да, вот такие примеры. Как бороться, психологи советуют переключение, физическая активность, смена обстановки, разговор с близким человеком или даже простой вопрос себе. Это помогает мне решить проблему или просто крутит колесо? Друзья, руминация. Запомнили? Будьте яркими и грамотными и не позволяйте руминации украсть ваше утро.

0: Реклама на радио.
1: Где дешевле, там и возьмем.
2: С крыши так нельзя. Тонкий металл, потом ржавчина, протечки и снова расходы.
1: Тогда куда?
2: В Крыши Мира. Там заводской металл по ГОСТу, честный металл, точный расчет и цены от производителя.
3: Завод «Крыши Мира». Проверьте, прежде чем купить. Наши офисы – Махачкала, Хасавюрт, Дербент, Кизляр, Ленинкент.
4: В интернет-магазине ИВТ вы можете купить компьютеры, комплектующие, оргтехнику и многое другое. Не тратьте время на дорогу, заказывайте на сайте, и мы доставим ваш товар прямо домой или в офис в кратчайшие сроки. Интернет-магазин цифровой техники ivt.ru.
5: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: радио «Прибой».
1: Любимая музыка на любимой волне.
2: Дорогие друзья, я к вам с новостью. Сегодня в 16.00 на волнах радиостанции «Прибой» программа «Мастерская маркетинга» с Мурадом Алигимовым. В гостях Мурат Гаджиахьяев, директор Кубачинского художественного комбината, потомственный кубачинский ювелир, ну и Марина Ферзилаева, преподаватель ДГТУ, психолог. Тема «Школа наследников. Как сохранить бренд Кубачи». Не пропустите!

Азербайджан, Франция, Израиль, Корея, США. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру. Кто ты?

0: Реклама на радио.
1: Медицинский центр «Лекарь» представляет программу «Хирургия с выгодой 3 в 1». Мы предлагаем полное сопровождение, бесплатная консультация хирурга, сдача всех анализов за один день со скидкой 30% и бесплатный послеоперационный период. «Лекарь» – более 50 хирургов-экспертов по 20 направлениям. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону «Мегафон» 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91 71 11.
3: В инвестиционном курортном отеле «Бриз Марина» действуют специальные условия на просторные номера площадью от 71 до 82 квадратных метров. Больше места для семейного отдыха, больше возможностей для владельца. Собственный номер в масштабном проекте на побережье Каспия. Узнайте специальные условия приобретения по телефону 8 988 005 0606 или на сайте brizmarina.ru. «Бриз Марина». Владейте частью нового Каспия.
4: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

Друзья, скоро 11:00, и у меня к вам вопрос. Вот как вы думаете, что для наших детей, для младшего поколения ретро? Для них это, скорее всего, просто старые песни, но те, что были до них, архив или просто фон. Ну а для нас это не архив, это богатство. Это музыка, которую не производили, ее проживали. Песни, в которых звучал голос, звучал так, будто человек поет для тебя одного. Мелодии, которые не пытались быть хитами, они просто ими становились, потому что были настоящими. Да, в 11:00 после новостей на волнах радиостанции «Прибой» ретро-час. Час музыки, которая не устарела, час песен, которые все еще умеют трогать. Оставайтесь на нашей волне.

0: Дагестане 11 часов.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Владимир Путин поддержал создание цифровой библиотеки языков народов России. В республике организована медицинская помощь для жителей отдаленных населенных пунктов, и дагестанцев приглашают написать гражданско-патриотический диктант. Теперь подробно. Президент Владимир Путин поддержал инициативу о создании цифровой библиотеки, посвященной языкам народов страны. Предполагается, что такая платформа позволит объединить образовательные материалы по языкам народов России и сделать их доступнее для педагогов и учащихся. Как стало известно ранее, в стране разработали 40 федеральных рабочих программ для изучения языков и литературы народов страны, в том числе 14 государственных языков республик. Программы рассчитаны на учащихся первых 11 классов и должны войти в федеральные основные общеобразовательные программы. Жители городов и поселков могут получить больше новых школ и больниц. Власти планируют упростить выделение земли под социальную инфраструктуру для инвесторов. Законопроект, подготовленный группой сенаторов, рассмотрят в Госдуме в первом чтении. Он четко регламентирует порядок участия бизнеса в создании и модернизации социально значимых объектов. При этом вся информация о планах застройки, спектре услуг и сроках сдачи будет находиться в открытом доступе для жителей. Председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов принял участие в парламентских слушаниях по проекту федерального бюджета на следующий год и плановый период 2028-2029 годов. Заседание провела председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. В рамках слушаний прошло обсуждение ключевых приоритетов трехлетнего бюджетного планирования. Среди главных направлений – выполнение социальных обязательств перед гражданами, поддержка семей с детьми, обеспечение обороны и безопасности, помощь участникам СВО и их близким, достижение национальных целей. В Дагестане в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» организована медицинская помощь для жителей отдаленных населенных пунктов. Мобильные медицинские комплексы позволили провести обследование более 160 тысяч сельских жителей, предоставляя услуги УЗИ, кардиограммы и забора анализов непосредственно в их селах. Это избавляет пациентов от необходимости совершать поездки в районные больницы. В стране проходит юбилейный сезон гражданско-патриотического диктанта «Моя любовь, душа, моя Россия». Участникам предлагается проверить знания об истории и культуре, получить именной сертификат и пополнить портфолио достижений. Для подготовки на сайте проекта доступны тренировочные тесты и материалы. И о курсах валют: на сегодня доллар 84 рубля 93 копейки, евро 95 рублей 33 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
3: Лучший семейный ЖК Дагестана — «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025 в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».

11.10 на столичных, друзья. Это ретро-час на Радио Прибой. С вами, да, я, Иза Ахметханова. Мы включаем машину времени. И сегодня она настроена на десятилетие, когда музыка была не просто фоном, она была событием. Когда песни слушали на кассетах, переписывали друг у друга, ждали у радиоприемника, когда голос артиста был узнаваем с первой ноты, ну а пластинка – ценностью. Ретро – это не про возраст, это про качество, про песни, которые проверены временем, про чувства, которые не устарели. Сегодня мы вспомним то, что звучало в наших домах, на танцах, ну и в дороге. И, может быть, вы подпоете. Не сдерживайтесь. Итак, поехали. Ретро-час на радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Хирургия катаракты за один день в глазной клинике «Ирис». Хрусталики ведущих американских и европейских фирм-производителей. Оперирует Каревский Николай Николаевич. Стаж работы более 28 лет. Микрохирургия глаза «Ирис». 8-928-243-86-86. Город Махачкала, улица Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр ГИПАР. Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр ГИПАР.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: века. Музыка лучших воспоминаний.
1: 1992 год. Голливуд снимает фильм, который станет культовым. Но никто еще не знает, что главным в нем будет не сюжет, не актеры. Главным будет голос. «I have nothing» – баллада, написанная Дэвидом Фостером и Линдой Томпсон для саундтрека к «Телохранителю», песня, которая вышла третьим синглом 20 февраля 1993 года и мгновенно стала классикой. Ее номинировали на «Оскар» за лучшую оригинальную песню и на «Грэмми» за лучшую песню для визуальных видео. Но все эти регалии – ничто по сравнению с тем, что происходит, когда звучит вступление. Фортепиано, пауза и голос Уитни Хьюстон, который поднимается от тихой мольбы до такого отчаяния, что кажется, что стены не выдержат. Она поет о любви, которая не требует ничего взамен, о чувстве, которое не торгуется, о том, что иногда все, что у тебя есть, это обещание быть рядом. И этого достаточно. Сегодня в нашем ретро-часе мы слушаем как раз ту самую композицию Уитни Хьюстон «I have nothing» на волнах «Радио Прибой».

0: Золото попсы. Поп-легенды кассетной ленты.
1: Радио «Прибой».
0: Мелодии, рождающие воспоминания.

0: Реклама.
1: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Вы не можете похудеть? В медицинском центре имени Аскерханова команда высокопрофессиональных бариатрических хирургов и смежных специалистов помогут вам выбрать правильный путь к легкому похудению, включая малоинвазивные эндоскопические операции на желудке, гастропликацию, продольную резекцию, гастрошунтирование и балансирование желудка. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Заботы о близких. В клинике 3Z в Махачкале лечение катаракты от 42 900 рублей на один глаз. Четкое зрение без переплат. Все на 3Z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: Вспомни, что было.
1: 1984 год. Стиви Уандер пишет музыку для фильма «Женщина в красном». Режиссер Джин Уилдер, но и он же актер. Он просил Стиви написать 3 песни, но никто тогда еще не знал, что одна из них обойдет весь мир. «I just called to say I love you». «Я просто позвонил, чтобы сказать, что люблю тебя». Баллада, которая вышла 1 августа 1984 года. Слова и музыка Стиви Уандер. Она стала главной темой фильма и самым продаваемым синглом за всю его карьеру. Эта песня возглавила чарты в 28 странах мира, в США 3 недели на первом месте Billboard Hot 100, в Великобритании 6 недель на вершине, и это единственный сольный хит номер 1 Стиви Уандера в Британии. В 1985 году песня получила Оскар за лучшую оригинальную песню к фильму. Ну, кто-то называет ее слишком сладкой, но есть факт. Миллионы людей по всему миру слышат в этих простых словах что-то свое. Может быть, потому что здесь нет сложных метафор, только суть – позвонить и сказать, что любишь. Иногда это самое важное. Стиви Уандер, «I just called to say I love you». Слушаем.

0: Реклама на радио.
1: Центр Ability. Мы помогаем особенным детям. Задержка психоречевого развития, аутизм, ДЦП и многое другое. Сертифицированные методы диагностики, подбор индивидуальной программы социализации и адаптации детей. Не упусти время. Запишись на диагностику уже сегодня. 8-928-875-0094.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
3: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас круглый год. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам и в рассрочку уже сегодня. Приглашаем к сотрудничеству оптовиков и прорабов. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахмедхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам и в рассрочку.
4: Большой выбор колясок в Киргут-Дети. Премиальный Сайбокс, Дугабо, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут-Дети. Вы найдете свою идеальную коляску.
5: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Каждый день на волнах радио «Прибой» с 11 до 12 «Ретро-час» на радио «Прибой».
1: Друзья, на наших 11.55 наш ретро-час подходит к концу. И знаете, что я поняла? Ретро – это то, что осталось. То, что не смогли стереть ни годы, ни новые технологии, ни новые вкусы. Музыка, которая пережила свое время и стала больше, чем это время. Мы возвращаемся все же в настоящее, оно тоже звучит по-своему и прям по курсу. У нас час желаний на волнах радиостанции «Прибой». Да, друзья, с 12 до 13.00 время ваших приветов, поздравлений и любимой музыки. Пишите во все мессенджеры по номеру 8-988-291-1007. Все, что попросите, прозвучит.

0: Судакар.
1: Навалак.
0: Карата.
1: Дылым.
0: Ярак Казмалян.
2: Говорит Махачкала. В столице 12 часов. Радиоприбой. Нас слышно.
3: На Радиоприбой новости. Новости.
4: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Минюст предложил закрепить статус цифровой платформы «Правовая помощь» в республике. На газификацию направят более 1 миллиарда рублей. И волейбольная команда Табасаранского района завоевала золото первенства Дагестана. Теперь подробно. Министерство юстиции России предложило закрепить правовой статус информационной системы «Правовая помощь». Соответствующий законопроект размещен на портале нормативных правовых актов для общественного обсуждения. Ведомстве указали, что инициатива призвана повысить доступность и качество оказания бесплатной юридической помощи за счет использования информационных технологий, развития государственной и негосударственной систем, бесплатной юридической помощи, повышение эффективности взаимодействия участников этих систем. В Дагестане на газификацию 25 объектов направят более 1 миллиарда рублей. По 8 объектам планируется завершить работы. Они ведутся в 15 муниципальных районах республики. По состоянию на данный момент освоено более 600 миллионов рублей. В частности, завершена реализация объекта газопровода Лупинга по участкам от АГРС Миатли до населенного пункта Пятилетка Хасавюртовского и Кизилюртовского районов. В городах Кизляр и Южно-Сухумск прошла официальная приемка 6 многоквартирных домов после капитального ремонта, который выполнил Дагестанский фонд. Работы затронули фасады, кровли и инженерные системы. Обновления на всех объектах начались в июне и завершены в срок по договорам. Общая стоимость проведенных работ достигла 15,5 миллионов рублей. В Махачкале после модернизации открыли библиотеку номер 6, филиал Центральной библиотечной системы на улице Магомеда Гаджиева, основанный в 1975 году. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. Обновленное пространство представляет собой интеллектуально-образовательный центр с книжным фондом, компьютерными зонами и доступом к цифровым базам данных. Здесь предусмотрены зоны для мастер-классов, классические читальные залы, интерактивные пространства с высокоскоростным интернетом и современные издания для детей и подростков. Волейбольная команда Табасаранского района завоевала золото первенства Дагестана, прошедшего в Махачкале на стадионе «Труд». Состязались в турнире 7 команд юношей до 16 лет. Победители и призеры соревнований были награждены кубками, медалями, грамотами и памятными мячами от Федерации волейбола республики. И о курсах валют на сегодня: доллар 84 рубля 93 копейки, евро 95 рублей 33 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
5: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
6: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».

0: когда желание сбывается. А желание услышать любимую песню сбывается всегда. Радио «Прибой» представляет. Ежедневно час ваших приветов и пожеланий.
1: Добрый день, дорогие друзья! Это час желаний на волнах радиостанции «Прибой». С вами Иза Ахметханова. Знаете, есть час в сутках, и не один у нас, когда радио перестает быть просто радио, оно становится чем-то вроде общего стола, большого, невидимого, но очень настоящего. За ним собираются люди из разных городов, с разными историями, разными голосами, разными чашками чая, и каждый приносит с собой что-то свое. Радость, усталость, воспоминания, просьбу, ну и любимую композицию. Этот стол наш с вами. И я приглашаю вас за него, друзья. Час желаний на волнах радиостанции «Прибой». Пишите к нам в мессенджерах по номеру 8-988-291-1007. Заказывайте музыку, передавайте приветы, делитесь тем, что на душе я жду каждого. Итак, первые сообщения, которые уже поступили. Добрый день, радио «Прибой» и ведущая Иза. Салам алейкум, хорошего дня и удачи вам. Ну и вашему каналу «Радио «Прибой». Слушаю с удовольствием вас, мой любимый канал. Можно поздравить мою любимую племянницу Камилу с днем рождения. С днем рождения тебя, моя родная, из Татаюрта, и пожелать хочу всех благ, здоровья, счастья, успехов и удачи. Исполнение, конечно, всех заветных желаний и долголетия. Ну и попросили композицию в исполнении Эльбруса Нагаева «Камила» от тети Раю. Валейкум ассалам, тетя Рая, спасибо, что вы с нами и не в первый раз. Ваши сообщения всегда теплые, и этот эфир не исключение. Камилочка, с днем рождения тебя, здоровья, счастья, ну и долгих лет. Пусть все, что загадала, сбудется, и даже то, что не загадала, тоже. Композиция, которую заказали, «Камила» Эльбруса Нагаева, ставим прямо сейчас для вас и для нее. Ну и еще одна СМС. Добрый день, Иза. Спасибо за хорошее настроение. Удачного эфира. Наша постоянная слушательница Рафига. Рафига, добрый день. Спасибо. Спасибо за настроение. Хочется сказать взаимно. За пожелание отдельное спасибо. Эфир и вправду будет удачным, потому что вы с нами. Так что, друзья, оставайтесь с нами на волне, ведь это ваш любимый час желаний. Спонсор программы «Час желаний» – ювелирный салон «Росювелир». Дорогие друзья, уже 20 лет «Росювелир» дарит красоту и радость своим клиентам.
2: Золотые цепи от Бронницкого завода и «Интерчас» теперь со скидкой 10% во всех салонах «Росювелир», а также на бриллианты скидки от 30 до 50%. С 15 сентября по 15 октября выбирайте понравившиеся украшения в салонах «Росювелир». Дополнительная информация по телефону 68 20 40.

0: Реклама на радио.
1: Медицинский центр «Лекарь» приглашает пройти обследование у специалистов урологического отделения. Врачи-профессионалы имеют большой опыт выявления и лечения сложных заболеваний мочеполовой системы. Доктора и кандидаты наук к вашим услугам. Технологическое оборудование и комплексы анализов в собственной лаборатории в помощь пациентам. Исследуем, обследуем, проводим операции, улучшаем качество жизни. Урологическое отделение медицинского центра «Лекарь». Запись на прием. Мегафон 550-88-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Само пройдет. Это опасная привычка. Когда беспокоит боли, дискомфорт или проблемы с пищеварением, не нужно откладывать обследование. В клинике ЦЛД помогут вовремя выявить проблему с органами пищеварения. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Ни для кого не секрет, именно красивый.

0: Иногда желание сбывается, а желание услышать любимую песню сбывается всегда. Радио «Прибой» представляет ежедневно час ваших приветов и пожеланий.
1: Итак, друзья, это час желаний на волнах радиостанции «Прибой» с 12 до 13.00. Каждый день мы принимаем ваши заявочки, поздравления, пожелания, приветы. Ну и, конечно, ставим композиции, которые очень близки вашему сердцу. У нас есть несколько смс, которые поступили на данную минуту, и я с удовольствием их зачитаю. Здравствуйте, моя самая лучшая радиостанция «Прибой» и прекрасная ведущая Иза из Франкфурта на Майне. Постоянная ваша слушательница Белла. У моей единственной любимой племянницы Миланы сегодня день рождения. Хочу пожелать ей любви и гармонии. Будь любимой и счастливой, моя родная. Она недавно вышла замуж, потому хочу их прекрасной паре, Али и Милане. Будьте счастливы, пожелать. Они слушают вас из Лондона. С большим уважением, Белла, вы лучшие. Вот такое сообщение. Ну и поставьте, пожалуйста, песню «Пандур» звучит. «Кавказская лезгинка». Да, очень красивый трек. Белла, спасибо. Из Франкфурта в Лондон через Махачкалу. Вот такая у нас география, и это прекрасно. Милана, дорогая, от всей радиостанции «Прибой» поздравляю тебя с днем рождения, желаю крепкого здоровья, счастья, любви, гармонии. Ну, Али, береги ее, вы теперь одна команда, и это самое главное. Пусть у вас все будет хорошо, и пусть «Прибой» звучит в вашем доме так же тепло, как звучит поздравление Беллы на волнах радиостанции «Прибой». Композиция в подарок обязательно прозвучит, когда звучит «Дамбур». Ну, а я зачитаю, с вашего позволения, еще одно СМС, которое к нам поступило. «Добрый день, Прибой, я очаровательно Иза. Пишу вам с города Дербент. Хотелось послушать песню Сильвера и Камилы Мамедовой. Марф от Джамала». Ну, знаете, у нас есть композиция в исполнении Сильвера, но в дуэте с Абдулаевой. Я постараюсь подобрать композицию, которую вы заказали. Но если вдруг наша картотека не будет иметь данную композицию, все-таки Сильвера я, ту, что имеется, обязательно поставлю. Так, друзья, ну, также хочу напомнить, что спонсор программы «Час желаний» — ювелирный салон «Росювелир». В салонах «Росювелир» вы найдете изысканные украшения из золота и серебра с драгоценными камнями. «Росювелир» — роскошь, доступная каждому.
2: Золотые цепи от Бронницкого завода и «Интерчас» теперь со скидкой 10% во всех салонах «Росювелир», а также на бриллианты скидки от 30 до 50%. С 15 сентября по 15 октября выбирайте понравившиеся украшения в салонах «Росювелир». Дополнительная информация по телефону 68 20 40.

Ну что ж, друзья, дополню данное поздравление, и данная композиция звучит в день рождения Милены. Да, Милена, с днем рождения тебя от всей души. Поздравляем от радиостанции «Прибой», ну и от твоей прекрасной тети.

0: Реклама.
1: Гости должны чувствовать себя как дома. Не упустите скидки на гостевые матрасы фабрики «Магнат». Большой выбор, анатомический комфорт, натуральные наполнители. Подробности в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» или на сайте magnat-matras.ru.
2: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде. И, кстати, бамбук тоже востребован.
3: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магнус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
4: Чтобы ты оставался на связи в разных ситуациях, мы обеспечили вышки аккумуляторами в Республике Дагестан. Поэтому с Билайном ты будешь на связи даже при отключении электричества. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
5: В инвестиционном курортном отеле «Бриз Марина» действуют специальные условия на просторные номера площадью от 71 до 82 квадратных метров. Больше места для семейного отдыха, больше возможностей для владельца. Собственный номер в масштабном проекте на побережье Каспия. Узнайте специальные условия приобретения по телефону 8-988-005-06-06 или на сайте brizmarina.ru. «Бриз Марина». Владейте частью нового Каспия.
6: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: час ваших желаний и капризов ежедневно. На радиоприбой. На радиоприбой.
1: Дорогие друзья, 12:40 на наших. Час желаний потихонечку движется к концу, но желания не заканчиваются, они просто становятся, возможно, у тех, кто не успевает, планами или следующими заявками, например, на вечерний час желаний. Ну а пока у нас еще есть время и есть СМС, так что, друзья, если успеете, пишите, заказывайте любимую композицию, передавайте приветы на наши мессенджеры по номеру 8-900-88-291-1007. Все, что вы попросите, прозвучит, обещаю. Итак, здравствуйте, Иза. Есть ли у вас песня «Булашка»? «Булашка», как мне указали, что ударение на последний слог, в исполнении Марьям Казиевой. И попросили ее поставить. Ну что ж, здравствуйте, спасибо, что написали. Для вас и для всех тех, кто слушает «Волны прибоя» прямо сейчас, Марьям Казиева, «Булашка», «Булушка», если не ошибаюсь. Надеюсь, что все-таки правильно произнесла. Обязательно в любом случае прозвучит данный трек. Ну а всем остальным напоминаю, что это «Час желаний» на волнах радиостанции «Прибой». Спонсор программы «Час желаний» – ювелирный салон «Росювелир». Эксклюзивные коллекции от ведущих заводов. Гарантия качества на все изделия и профессиональное обслуживание. «Росювелир» – вы достойны только лучшего.
2: Золотые цепи от Бронницкого завода и Интерчас теперь со скидкой 10% во всех салонах Росювелир, а также на бриллианты скидки от 30 до 50%. С 15 сентября по 15 октября выбирайте понравившиеся украшения в салонах Росювелир. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.

0: Реклама.
1: Крыша – это не место для риска. Красивые обещания могут скрывать тонкий металл, подделку и слабое покрытие. Завод «Крыши мира». Заводской металл по ГОСТу. Честное качество и выгодные цены. Завод «Крыши мира». Проверьте, прежде чем купить. Наши офисы – Махачкала, Хасавюрт, Дербент, Кизляр, Ленинкент.
2: Золотые цепи от Бронницкого завода и Интерчас теперь со скидкой 10% во всех салонах Росювелир, а также на бриллианты скидки от 30 до 50%. С 15 сентября по 15 октября выбирайте понравившиеся украшения в салонах Росювелир. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
3: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
4: Заботы о близких. В клинике 3Z в Махачкале лечение катаракты от 42 тысяч 900 рублей на один глаз. Четкое зрение без переплат. Все на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47. Вы слушаете радио «Прибой».
5: Друзья, 12:50 на наших, вот и все. Мой утренний эфир подошел, к сожалению, к концу. Я была с вами с 7 утра, пили кофе вместе, стояли в пробках, слушали музыку, читали ваши сообщения, смеялись, ошибались, поздравляли, вспоминали, улыбались. Спасибо, что выбирали это утро для прибоя, спасибо, что были рядом. Ну а сейчас я передаю пульт управления нашему брутальному, экстравагантному Адаму Бдагилову. Дальше его очередь. Его голос, его музыка, его энергия. Уверена, он продолжит этот день максимально ярко. Желаю вам потрясающего дня, отличного настроения. Пусть все, что задумали, получится. Пусть близкие будут рядом, здоровы. Пусть музыка не заканчивается. Ну, а я прощаюсь с вами. С вами была Иза Ахметханова. Радио «Прибой». Всем до скорого. Пока-пока.

0: В Дагестане 13 часов.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Социальный фонд назвал число получателей пенсии за педагогический стаж. В Махачкале подвели итоги капремонта многоквартирных домов. И Кубок Республики по спиннингу прошел в Дагестане. Теперь подробно. Более миллиона учителей в стране получают страховую пенсию по старости за педагогический стаж. Об этом сообщил на своем сайте Социальный фонд России. Речь идет об учителях общеобразовательных учебных организаций, таких как школы, лицеи и гимназии. При расчете выслуги лет для учителей учитываются не только периоды работы, но и ежегодный отпуск, время нахождения на больничном и курсах повышения квалификации. Кроме того, в стаж по выслуге лет включают периоды военной службы по мобилизации и контракту, а также время пребывания в добровольческом формировании. Федеральная налоговая служба начала рассылку физическим лицам уведомлений за прошлый год. В них указаны суммы земельного, транспортного налогов, налога на имущество, а также НДФЛ, который не был удержан агентами. В частности, в уведомление может быть включен налог с процентных доходов по банковским вкладам и остаткам на счетах. Заплатить налоги необходимо не позднее 1 декабря. В Махачкале в рамках реализации краткосрочного плана капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на этот год завершены работы в 21 доме. Обновлены системы тепло- и водоснабжения, а также водоотведения. Кроме того, заменены 49 лифтов и отремонтированы 3 крыши. Общая стоимость выполненных работ составила 197 миллионов рублей. Отдельное внимание фонд капитального ремонта уделяет своевременной оплате взносов собственниками помещений. По состоянию на данный период совокупная задолженность по взносам в Махачкале составляет 2 миллиарда рублей. В Республиканском диагностическом центре Дагестана начал функционировать полностью роботизированный комплекс для проведения лабораторных исследований. Этот инновационный трек объединяет все этапы диагностики, начиная от штрих-кода на пробирке и заканчивая внесением результатов в цифровую базу данных, формируя непрерывный конвейер. Кубок Дагестана по спиннингу с берега прошел на Черкейском водохранилище в Буйнакском районе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минспорта. В турнире приняли участие 28 спортсменов. Из-за погодных условий и резких климатических перепадов активность рыбы оказалась невысокой. Улов удалось получить только 10 участникам. И о курсах валют на сегодня. Доллар 84 рубля 93 копейки, евро 95 рублей 33 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
3: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный ЖК». Жилой комплекс Дагестана.
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
5: Вы слушаете «Радио «Прибой».

0: Птицы улетают, листья опадают,
1: а радио «Прибой» всегда с тобой.
2: Важных слов одна, что я оставлю.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка растворится.
1: Radio Приборь, the best radio on 100.7 FM.

0: Реклама на радио.
1: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде. И, кстати, бамбук тоже востребован.
2: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магнус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магнус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: Чтобы ты оставался на связи в разных ситуациях, мы обеспечили вышки аккумуляторами в Республике Дагестан. Поэтому с Билайном ты будешь на связи даже при отключении электричества. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
5: Хирургия катаракты за один день в глазной клинике «Ирис». Хрусталики ведущих американских и европейских фирм-производителей. Оперирует Каревский Николай Николаевич. Стаж работы более 28 лет. Микрохирургия глаза «Ирис». 8-928-243-86-86. Город Махачкала, улица Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Хронические вирусные гепатиты Б, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19. Медицинский центр ГИПАР.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
8: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47. Радиоприбой. Best
9: radio on 100.7 FM. Вы слушаете радиоприбой. Всех приветствуем, всех, кто остается в компании нашего радио. Друзья мои, в этот замечательный вторник, 6 октябрьским днем, говорю еще добрый день. Желаю хорошего настроения. Меня зовут Адам. Впереди у нас очень много хорошей музыки. Виктория Дайнека, Наир Рахманова, Жасмин, Абдул Мурадов через секунду с песней «Счастье». Будьте с нами. Хорошего времяпрепровождения.

море, ласковый прибой. В мире нет дороже родины такой. Радио «Прибой».

0: Табасаранская поговорка.
1: Уву я объелись в хитсерелигиш, я в бояра увуз хатсидигиди.
2: Как ты посмотришь за своими родителями, так и твои сыновья посмотрят за тобой.
0: Радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Внимание! Информация для комфорт-класса. Только сейчас при покупке матраса от фабрики «Магнат» вы получаете две ортопедические подушки в подарок. Подробности акции в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» и на сайте magnat-matras.ru.
2: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91-71-11.
3: Центр Ability. Мы помогаем особенным детям. Задержка психоречевого развития, аутизм, ДЦП и многое другое. Сертифицированные методы диагностики, подбор индивидуальной программы социализации и адаптации детей. Не упусти время. Запишись на диагностику уже сегодня. 8-928-875-0094.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
5: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас круглый год. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам и в рассрочку уже сегодня. Приглашаем к сотрудничеству оптовиков и прорабов. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахмедхана Султана 25, второй этаж. «Нузру» – двери по оптовым ценам и в рассрочку.
6: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.
1: Золотая коллекция «Радио «Прибой».

0: Реклама на радио. Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: В клинике Аскерханова применяются современные методы диагностики и лечения гинекологических заболеваний, в том числе гистероскопия, лапароскопические и открытые операции на матке и придатках, эмболизация маточных артерий, позволяющая женщине сохранить орган и излечиться от миомы. Проводится эффективное лечение стрессового недержания мочи и других деликатных проблем. Телефон 51-58-99.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Большой выбор колясок в Киргут-Дети. Премиальный Сайбокс, Дугабо, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут-Дети. Вы найдете свою идеальную коляску.
4: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
5: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

Германия, Египет, Украина, Италия, Турция. Земляки со всего мира на радиоприбой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру.

0: Дагестане 14 часов. На радио «Прибой» новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Минюст предложил закрепить статус цифровой платформы «Правовая помощь» в республике. На газификацию направят более 1 миллиарда рублей. И волейбольная команда Табасаранского района завоевала золото первенства Дагестана. Теперь подробно. Министерство юстиции России предложило закрепить правовой статус информационной системы «Правовая помощь». Соответствующий законопроект размещен на портале нормативных правовых актов для общественного обсуждения. В ведомстве указали, что инициатива призвана повысить доступность и качество оказания бесплатной юридической помощи за счет использования информационных технологий, развития государственной и негосударственной систем, бесплатной юридической помощи, повышение эффективности взаимодействия участников этих систем. В Дагестане на газификацию 25 объектов направят более 1 миллиарда рублей. По 8 объектам планируется завершить работы. Они ведутся в 15 муниципальных районах республики. По состоянию на данный момент освоено более 600 миллионов рублей. В частности, завершена реализация объекта газопровода Лупинга по участкам от АГРС Миатли до населенного пункта Пятилетка Хасавюртовского и Кизилюртовского районов. В городах Кизляр и Южно-Сухумск прошла официальная приемка 6 многоквартирных домов после капитального ремонта, который выполнил Дагестанский фонд. Работы затронули фасады, кровли и инженерные системы. Обновления на всех объектах начались в июне и завершены в срок по договорам. Общая стоимость проведенных работ достигла 15,5 миллионов рублей. В Махачкале после модернизации открыли библиотеку номер 6, филиал Центральной библиотечной системы на улице Магомеда Гаджиева, основанный в 1975 году. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. Обновленное пространство представляет собой интеллектуально-образовательный центр с книжным фондом, компьютерными зонами и доступом к цифровым базам данных. Здесь предусмотрены зоны для мастер-классов, классические читальные залы, интерактивные пространства с высокоскоростным интернетом и современные издания для детей и подростков. Волейбольная команда Табасаранского района завоевала золото первенства Дагестана, прошедшего в Махачкале на стадионе «Труд». Состязались в турнире 7 команд юношей до 16 лет. Победители и призеры соревнований были награждены кубками, медалями, грамотами и памятными мячами от Федерации волейбола республики. И о курсах валют на сегодня: доллар 84 рубля 93 копейки, евро 95 рублей 33 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
0: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
2: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
1: Служба информации заканчивает свою работу в этом часе. Эфир продолжит Адам Будагилов.
3: Что ж, приветствуем всех, друзья мои, в очередном музыкальном измерении. Спасибо, Диана. Итак, добрый вечер, добрый день. Прошу прощения, 2:02 только по Москве, друзья мои. Рано-рано встречать вечер. Только мы начинаем приветствовать день и радоваться хорошей, бодрой музыке. Я напомню о том, что, друзья мои, через 2 часа ровно в 16:00 на волнах радио «Прибой» начнется программа «Мастерская маркетинга» с Муратом Алигимовым. Гости – семейная пара Мурат Гаджиев-Яев, директор Кубачинского художественного комбината, потомственный кубачинский ювелир, и Марина Ферзилаева, преподаватель ДГТУ, психолог. Тема программы «Школа наследников. Как сохранить бренд Кубачи». Это все, друзья мои, вы услышите об этом в 16:00 в программе «Мастерская маркетинга» с Муратом Алигимовым в 16:00. А пока вторник продолжается, 6 октябрьский день. Зовут меня Адам, всем салам алейкум и доброго, хорошего настроения в компании с хорошей музыкой. «Елка и эти витражи» продолжает музыкальный эфир.

0: Реклама.
1: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место.

0: по телефону 67 11 00.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: Реклама.
1: Мастер Али, крышу где лучше заказать?
2: Мне как мастеру важно, чтобы лист лег ровно. Размер совпал, доборные подошли, и на объекте не было лишней головной боли. Когда расчет точный, мастер работает спокойно, а хозяин платит один раз.
3: Завод «Крыши мира». Крышу лучше начинать с правильного выбора. Наши офисы Махачкала, Хасавюрт, Дербент, Кизляр, Ленинкент.
4: Когда важна каждая минута, важна точная диагностика. Компьютерная томография в клинике ЦЛД доктора Караевой – это высокая точность и возможность своевременно выявить изменения для принятия правильных решений. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Нужна надежная техника для офиса и дома? Компания ИВТ – ваш проверенный партнер. Широкий выбор компьютеров, оргтехники и многое другое. Не откладывайте. Заказывайте прямо сейчас на сайте ivt.ru или по телефону 560606.
7: Большой выбор колясок в Киргут, дети. Премиальный Cybox, Дугобот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети, вы найдете свою идеальную коляску.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-982-47-47.
8: Радио «Прибой». Дорого, как память.

0: Реклама.
1: Вы плохо видите? Коллектив высокопрофессиональных специалистов офтальмологии медицинского центра Аскерханова проведет обследование и хирургическое лечение на современном немецком оборудовании, что позволит вам заново открыть мир. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Город Махачкала, улица Магомед Тагирова, 142А, телефон 666-663.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Заботы о близких. В клинике 3Z в Махачкале лечение катаракты от 42 тысяч 900 рублей на один глаз. Четкое зрение без переплат. Все на 3Z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Медицинский центр ГИПАР. Диагностика и лечение вирусов гепатита Б, С, Д, урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-Холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале, 78-02-19, улица Мичурина, 64.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Каспийск, Унцуполь, Бабаюрт,
1: Гюмри. Говорит Махачкала. В столице 15 часов. Радиоприбой. Нас слышно.
2: На радиоприбой новости.
3: Новости. В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Социальный фонд назвал число получателей пенсии за педагогический стаж. В Махачкале подвели итоги капремонта многоквартирных домов. И Кубок Республики по спиннингу прошел в Дагестане. Теперь подробно. Более миллиона учителей в стране получают страховую пенсию по старости за педагогический стаж. Об этом сообщил на своем сайте Социальный фонд России. Речь идет об учителях общеобразовательных учебных организаций, таких как школы, лицеи и гимназии. При расчете выслуги лет для учителей учитываются не только периоды работы, но и ежегодный отпуск, время нахождения на больничном и курсах повышения квалификации.

0: квалификации. Кроме того, в стаж по выслуге лет включают периоды военной службы по мобилизации и контракту, а также время пребывания в добровольческом формировании. Федеральная налоговая служба начала рассылку физическим лицам уведомлений за прошлый год. В них указаны суммы земельного, транспортного налогов, налога на имущество, а также НДФЛ, который не был удержан агентами. В частности, в уведомление может быть включен налог с процентных доходов по банковским вкладам и остаткам на счетах. Заплатить налоги необходимо не позднее 1 декабря. В Махачкале в рамках реализации краткосрочного плана капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на этот год завершены работы в 21 доме. Обновлены системы тепло- и водоснабжения, а также водоотведения. Кроме того, заменены 49 лифтов и отремонтированы 3 крыши. Общая стоимость выполненных работ составила 197 миллионов рублей. Отдельное внимание фонд капитального ремонта уделяет своевременной оплате взносов собственниками помещений. По состоянию на данный период совокупная задолженность по взносам в Махачкале составляет 2 миллиарда рублей. В Республиканском диагностическом центре Дагестана начал функционировать полностью роботизированный комплекс для проведения лабораторных исследований. Этот инновационный трек объединяет все этапы диагностики, начиная от штрих-кода на пробирке и заканчивая внесением результатов в цифровую базу данных, формируя непрерывный конвейер. Кубок Дагестана по спиннингу с берега прошел на Черкейском водохранилище в Буйнакском районе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минспорта. В турнире приняли участие 28 спортсменов. Из-за погодных условий и резких климатических перепадов активность рыбы оказалась невысокой. Улов удалось получить только 10 участникам. И о курсах валют на сегодня. Доллар 84 рубля 93 копейки, евро 95 рублей 33 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на Радио Прибой. Реклама спонсора.
1: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
2: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое.
3: Радио Прибой, где тренды Дагестана звучат первыми.
4: Ну что, друзья мои, вторая половина музыкального дня, 15:03, время московское, вы слушаете Радио Прибой. Думаю, время пить кофе, друзья мои, чтобы желаю, чтобы кофе сегодня работал быстрее вас, дела сами, галочки ставились напротив себя, а вот неприятности, скажу, заблудились по дороге и ушли к кому-нибудь другому. Ваше настроение пусть будет самым бодрым, друзья мои, как будильник выходной, только без желания его разбить. Зовут меня Адам. Всем салам алейкум.

0: Согретые летом. Здесь с тобой. Музыка и осень. На радио Прибой.
1: Реклама на радио.
2: Золотые цепи от Бронницкого завода и Интерчас теперь со скидкой 10% во всех салонах Росювелир, а также на бриллианты скидки от 30 до 50%. С 15 сентября по 15 октября выбирайте понравившиеся украшения в салонах Росювелир. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
3: В инвестиционном курортном отеле «Бриз Марина» действуют специальные условия на просторные номера площадью от 71 до 82 квадратных метров. Больше места для семейного отдыха, больше возможностей для владельца. Собственный номер в масштабном проекте на побережье Каспия. Узнайте специальные условия приобретения по телефону 8-988-005-06-06 или на сайте brizmarina.ru. «Бриз Марина». Владейте частью нового Каспия.
4: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
5: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
6: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

чувствам играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: Реклама на радио.
1: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
2: Хирургия катаракты за один день в глазной клинике «Ирис». Хрусталики ведущих американских и европейских фирм-производителей. Оперирует Каревский Николай Николаевич. Стаж работы более 28 лет. Микрохирургия глаза «Ирис». 8-928-243-86-86. Город Махачкала, улица Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас круглый год. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам и в рассрочку уже сегодня. Приглашаем к сотрудничеству оптовиков и прорабов. Махачкала, Устарбекова, 11. Каспийск, Ахмедхана Султана, 25. Второй этаж. «Нузру». Двери по оптовым ценам и в рассрочку.
4: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова, 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.
7: Вспомни, что было.

0: по горным высотам.
1: С приветом осенним.
0: Настройся и слушай.
1: Любимый
0: прибой.

0: Реклама на радио. Комфорт становится выгоднее. Именно сейчас в магазинах матрасов «Магнат» скидки и подарки. Выбирайте матрасы, кровати и аксессуары для сна с гарантией качества. Подробности в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» и на сайте magnat-matras.ru.
1: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
2: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-00.
3: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «ГИПАР».
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
5: Центр «Абилити». Мы помогаем особенным детям. Задержка психоречевого развития, аутизм, ДЦП и многое другое. Сертифицированные методы диагностики, подбор индивидуальной программы социализации и адаптации детей. Не упусти время. Запишись на диагностику уже сегодня. 8-928-875-0094.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
7: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-40.

0: Дагестане 16 часов. На радио «Прибой» новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В Минфине назвали средний размер пенсии по старости. В Дагестане работает новый цифровой сервис. И всероссийские командные соревнования по шахматам состоялись в Махачкале. Теперь подробно. Средний размер пенсии по старости на конец следующего года составит 29 904 рубля. Это следует из бюджетного пакета законопроектов, внесенного в правительство Министерством финансов. Как сообщили в пресс-службе ведомства, пакет предполагает, что страховые пенсии в России будут проиндексированы дважды. С 1 февраля более чем на 6,5% по уровню инфляции за прошлый год и с 1 апреля на 3,5% по темпу роста зарплаты. Прокуратура Дагестана организовала горячую линию по вопросам соблюдения прав субъектов предпринимательской деятельности. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства. Соответствующее поручение дал прокурор республики Денис Авдеев по итогам встречи с представителями бизнес-сообщества. Ежедневно по телефону 8 928 048 31 41 принимаются сообщения о фактах нарушений закона в указанной сфере. По данным Минпромторга Дагестана, в региональный реестр приоритетных инвестиционных проектов входит 8 масштабных инициатив в сфере промышленности на общую сумму свыше 20 миллиардов рублей. Их полная реализация позволит создать в республике порядка 3000 новых рабочих мест. Всего в этом году запланировано открытие 3 крупных промышленных объектов. В Дагестане работает новый цифровой сервис «Чат-бот», интегрированный в мессенджер «Макс». Инструмент призван упростить взаимодействие клиентов с компанией, позволяя решать ключевые вопросы, связанные с оплатой электроэнергии и передачей показаний, без необходимости посещения офисов. Запуск чат-бота является очередным шагом в развитии цифровых услуг компании, направленным на повышение удобства и доступности сервисов для потребителей. Всероссийские командные соревнования по шахматам среди школьников «Каспий и море дружбы» завершились в столице республики. Победителем турнира стала команда «Махачкала-1». В соревнованиях приняли участие 10 команд из 7 регионов России, в том числе Дагестана, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Чечни, Ингушетии и Астраханской области. Всего в турнире выступали более 40 юных шахматистов. Победители и призеры командного зачета получили кубки, дипломы и денежные призы. И о курсах валют на сегодня: доллар 84 рубля 93 копейки, евро 95 рублей 33 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
2: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
3: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
4: В эфире радио «Прибой», программа «Мастерская маркетинга». Автор и ведущий Мурат Алигимов. Разбираем реальные бизнес-проблемы, находим эффективные решения и даем инструменты для роста. Развивайтесь вместе с нами.
5: За ручным изделием стоят годы обучения, но покупатель не всегда видит этот труд. А ребенку, который выбирает будущую профессию, важно понять, будет ли такое мастерство востребовано. Сегодня поговорим о том, как соединить традицию интересного поколения и настоящий заказ. Ассаламу алейкум, добрый день, дорогие слушатели. У микрофона Мурат Алигимов, основатель маркетинг-клуба Дагестана и эксперт по системному маркетингу. В эфире «Мастерская маркетинга». Подкаст о том, как сработает современный бизнес и маркетинг без лишней теории, с понятными примерами и практическими инструментами. Сегодня у нас в гостях семейная пара. Мурат Гаджи-Яхьяев, директор Кубачинского художественного комбината, потомственный кубачинский ювелир, и Марина Ферзилаева, преподаватель ДГТУ, психолог. Вместе они запустили проект «Школа наследников». Разберемся, как заинтересовать детей ремеслом, и зачем в их обучении участвуют реальные заказчики. Поговорим о том, что должно происходить после окончания школы. Мурат, Марина, добрый день, рад приветствовать вас в нашей студии.
6: Добрый день.
7: Добрый день.
5: Так, и вот мой первый традиционный вопрос. Вот как вы объясните, что такое маркетинг человеку, который далек от этой сферы?
6: Ну, я начну. Раньше маркетинг строился вокруг продукта, и важно было сделать так, чтобы продукт был везде на слуху. Сейчас маркетинг вообще видоизменился, и маркетинг строится уже вокруг человека. Как сделать так, чтобы человек был заинтересован в том или ином продукте? Меняется вообще сам формат процесса.
7: Для меня маркетинг – это помочь хорошей вещи встретиться с человеком, которому она нужна.
5: Отлично сказано. Вот у вас разные профессии сегодня, и вот поэтому в этой школе объединились оба ваши опыта. Вот как складывался ваш профессиональный путь к той работе, которой вы сегодня занимаетесь? Можете немножко рассказать про себя для наших слушателей?
6: Да, я вообще родился в Баку, и я с 5 класса ювелир. Отец научил этому мастерству. У нас был такой маленький свой цех, где работали отец, я и брат. И поэтому у нас в крови это. И сейчас то, что я являюсь там директором кубачевского комбината, это все как бы из поколения в поколение. В любом случае в генах это сохраняется, и мы как бы идем в это направление. Да, поэтому... Быть ювелиром – это, видимо, уже этот, как бы призвание.
5: 100%. Дальше. Как вы оказались вообще директором?
6: Это вообще отдельная история, я чуть-чуть ее расскажу. У меня есть такая жизненная цель, цель за гранью жизни, как Илон Маск там ставит цель колонизации Марса. У меня там есть цель восстановления 200 домов в старой части села Кубачи. Один дом восстановлен, 3 процессии, и поэтому эта цель движет меня с 2018 года. И поэтому было принято решение, чтобы к этой цели прийти, необходимо, конечно, ядро. Ядро – это Кубачинский художественный комбинат, это наше предприятие, которое вокруг чего это можно всю историю достичь. Поэтому в 2023 году было принято решение возглавить, это как раз вот благодаря там, Министерству туризма и Народному художественному промыслу Дагестана мы этот процесс запустили и совместно, да, и вот пошел процесс по возрождению, поэтому я там 3 года уже делаем, работаем. Восстанавливаем.
5: Прекрасно. Марина, расскажите про ваш профессиональный путь.
7: Так, раз Мурат начал с места рождения, я тоже скажу, что я родилась в деревне Непотягово Вологодского района Вологодской области. Да. Многие удивляются, как это так. Мой профессиональный путь складывался с того, что у меня первое образование – это я учитель иностранных языков, преподаватель, второе образование – психолог. По третьему, можно сказать, не образованию, а роду занятий я занимаюсь бизнесом, помогаю мужу во многих каких-то его проектах. Так и получилось, что в школе наследников как бы совместили все три мои, так скажем, такие
5: сферы
7: деятельности – это преподавание, психология и вот бизнес, можно сказать, организация.
5: Хорошо, у меня вот вопрос, Мурат, к вам. А вот когда вы впервые заметили, что хорошее изделие, еще нужно помочь покупателю понять и оценить?
6: Ну, если говорить по последнему примеру, да, вот последние 3 года, вот опять же, если с того момента, как я возглавил Кубачинский художественный комбинат, было важно сделать какой-то такой продукт, чтобы он не лежал на полке, да, как раньше все кубачинские изделия, чаще всего, что они стоят там на сервантах, там кувшин, ваза или что-либо получать, или браслет, который одеваются под какое-то событие. И вот как раз понять у нас был запущен как раз вот эти очки серебряные, да, вот то, что как раз они со мной сейчас ходят, это тот продукт, который позволил чуть-чуть по-другому взглянуть на это, потому что это повседневные носки, как бы ты можешь каждый день носить.
5: Не все слушатели могут понимать, это говорится, чтобы была оправа, да, серебряная, дужки.
6: Да, все верно, потому что мы изучали саму структуру очков, что ну, вообще в интернете смотрели, не было продукта, именно что очки были серебряные, да, в частности, да, и чтобы его понять, он как раз вот эти все, сама дужка форма, да, она серебряная, и она может делать по любому эксклюзивному дизайну, как бы человек, который заказывает, это тоже является такой, ну, таким важным элементом в продукте.
5: Я хочу дополнить ваш ответ. Дело в том, что с 2013 по 2016 год я вообще занимался продвижением народно-художественного промысла Дагестана. Чего я только не увидел, чего только я не настрадался. Честно говоря, большой сильный разрыв есть между ремесленниками и сегодняшним реальным в плане бизнеса. Вот мы не знаю, кто-то, может быть, помнит, кто-то нет, открывали этнобутик Дагестан на площади. Да. Потом там кофейня открылась. Это был формат там, комиссионки. То есть любой ремесленник мог принести свое изделие, продать, помочь и тому подобное. Но я всегда сталкивался с неким скептисом. Да? То есть ремесленники говорят, да нет, чем нам государство поможет, зачем это нам надо, маркетинг. У них вообще, мне кажется, на последнем месте, потому что мне иногда было так жалко. Знаете, что именно? Вот какая-то семья изготавливала там табасаранский ковер. Она его ткала там, не знаю, 2-3 года. Угу. Если суммарно посчитать, это в месяц выходило там 15-20 тысяч рублей за труд. Угу. Потом, когда они пытаются его продать там за 2-3 миллиона, понятно, что за несколько лет они его собрали, его не покупают. Потому что говорят, ну какие 2-3 миллиона за табасаранский ковер? Хотя там реально очень много труда, натуральных там, ткани, шерсть и подобное. И в итоге они его не могут продать. Он лежит, потом как бы остается как наследие, увы, ах, там потеряли деньги. Или, допустим, когда мы выезжаем на выставки, ярмарки, там тоже мы говорим, ну, принесите свою продукцию, мы попробуем ее выставить, поставить. Нет, ничего не получалось. Вы сталкиваетесь с этим в своей работе?
6: Да, я как раз дополню, это прям постоянно мы попадаем. И так знакомо, о чем ты рассказываешь сейчас, потому что вот этот разрыв очень большой между ремесленником и сегодняшним днем. Очень большой, потому что даже на примере Кубачинского художественного комбината раньше как было, наши мастера работали, получали госзаказы, товар продавался, все было замечательно. Сейчас, когда надо просто перестраиваться, не у всех получается это. И поэтому первое, что делают люди, или уходят из этого мастерства, как бы, или работают там, не ценят свой труд, или и не возвращаются вообще в это направление. Вот как у нас это в школе в Кубачи происходит, люди оканчивают 11 класс, уезжают, и все, и они про ремесло забывают. И как раз проект «Школа наследников» одна из была задумок, как сделать так, это уже связано с маркетингом, да, чтобы он был стильным, никак не даже больше
7: современным.
6: Чтобы модным было. Да, быть ремесленником было модно, потому что нету ни одного хорошего народного промышленника, который занимается этим, и чтобы он и как мастер модный, да, и его хотели бы смотреть. Вот наша задача в этом тоже заключается. Я чуть попозже расскажу тоже про это.
5: Марина, у подростка тоже есть свой выбор, допустим, чему научиться, с кем связано свое будущее. Вот здесь вот важен ваш взгляд преподавателя и психолога. Что, по вашим наблюдениям, делает профессию привлекательной для подростка именно?
7: Ну, по моему мнению, для подростка это в первую очередь может быть интересно, потому что он сразу увидит результат своей работы. Он сразу услышит, ну, то есть мы привлечем бизнес-амбассадоров, это известные люди из Дагестана и не только, то есть это уже для подростка интересно, то есть он начнет общаться, каждый у нас получается один участник, и к нему у него будет свой
5: наставник,
7: да, бизнес-наставник. Это же интересно для подростка перенять даже его видение, взгляды, как и бизнеса в том числе, и чтобы как раз-таки то, о чем мы говорили, чтобы он увидел, что то, что он может делать своими руками, это востребовано, и он может продать, то есть он может дальше реализовать и получить за это деньги. То есть уже как-то понять, как он будет это все дальше реализовывать.
5: Вот в вашем проекте встретились мастерство и педагогика. Да. Хочется вернуться к моменту, вообще, когда это стало общей идеей. Вот, можете поделиться, с какого разговора, встречи, события началась вообще идея школы наследников?
6: Ну, это вообще очень интересный этот был. Я возвращаюсь там с одного мероприятия, рассказываю, что там наш друг выиграл гранты, ну, супруги рассказывают. Мы тогда этого тоже, я выиграл несколько грантов. Ну, что-то в последнее время как-то эта история стала. Я Марине рассказываю, вот так друг выиграл, участвует. Она говорит, я тоже хочу. А что надо для этого сделать? Я говорю, ну, в принципе, все есть, некоммерческая организация есть, опыт есть, знания есть. ИИ есть.
5: Как без него. Да. Главное, чтобы был еще ЕИ, естественный
6: да. интеллект. Сколько осталось? Я говорю, 2 дня. И вот, в общем, мы вот начали, буквально за 2 дня был написан грант, который выиграл.
7: Да.
6: Марина дополнит.
7: Ну, опять-таки, да, у нас опыт был, у Мурада был опыт уже в том, что он выигрывал гранты. Я как педагог уже могла переложить это как вот цели, задачи, исследования и так далее. Да? И вот получилось у нас выиграть грант. Немножко для нас неожиданно, но мы очень рады, потому что, мне кажется, это очень перспективный проект.
6: Дополню, да, потому что важно было создать идею, мы думали, что сделать такого, что будет актуальность, а гранты, это же про что, это про актуальность, раньше было про уникальность, а сейчас становится больше про актуальность, что на сегодняшний день важно, и вот эта связь как раз, она сложилась, потому что вроде бы у комбината раньше была вот эта связь, типа, дети учились в школе, после 9 класса, у нас же сама по себе уникальная школа в Кубачи, она единственная была в Советском Союзе, когда дети с 1 класса занимали ювелирным искусством, после 9 класса они получали диплом ювелира, и у них была обеспечена работа на предприятии комбината. Как бы эта связь поломалась, и сейчас мы потихоньку как будто начинаем возвращаться. И вот это есть актуальность, что мы пытаемся сделать, да, связать.
5: Ну, знаете, Мурат, не все слушатели бывали в Кубачах, ну, или там держали работу местного мастера. Давайте немножко их познакомим вообще с ремеслом, может быть, через какой-то конкретный пример. Вот на примере одного изделия или же направления. В чем особенность кубачинского мастерства?
6: Ну, я скажу так, она уникальна тем, что на сегодняшний день нету, очень мало мастеров, которые могут сделать от начала до конца одну работу. Uh-huh. Это конвейерная история, та, которая была вообще создана фактически на самом предприятии, но ну, она годами обкатывалась, что один мастер занимается прокатом, один мастер плавит, один мастер гравирует, как бы чернь и так далее, как бы много элементов в одном изделии. Это одна уникальность, но основная уникальность, что это вся ручная работа, и фактически нету одного и того же изделия. Мастер не может, он как творческий человек, он не может сделать одно и то же изделие именно в гравировке, чтобы один и тот же рисунок был. Это как художник, да, он должен обязательно какую-то закорючку сделать по-другому, как бы. В этом она и уникальность, что мы, ну, сам продукт является таким, да, сам по себе интересным.
5: Так, вернемся опять в проект «Школа наследников». Я думаю, что не все еще слушатели до конца поняли, осознали этот проект. И хотелось бы, чтобы вы больше раскрыли, но после рекламного блока.
8: В эфире «Радио Прибой» программа «Мастерская маркетинга». Автор и ведущий Мурат Алигимов. Разбираем реальные бизнес-проблемы, находим эффективные решения и даем инструменты для роста. Развивайтесь вместе с нами.
9: Реклама.
10: В интернет-магазине ИВТ вы можете купить компьютеры, комплектующие, оргтехнику и многое другое. Не тратьте время на дорогу, заказывайте на сайте, и мы доставим ваш товар прямо домой или в офис в кратчайшие сроки. Интернет-магазин цифровой техники ivt.ru.
11: Золотые цепи от Бронницкого завода и Интерчас теперь со скидкой 10% во всех салонах Росювелир, а также на бриллианты скидки от 30 до 50%. С 15 сентября по 15 октября выбирайте понравившиеся украшения в салонах Росювелир. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
12: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91 71 11.
13: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
9: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
14: В эфире «Радио Прибой» программа «Мастерская маркетинга». Автор и ведущий Мурат Алигимов. Разбираем реальные бизнес-проблемы, находим эффективные решения и даем инструменты для роста. Развивайтесь вместе с нами.
5: Мы напоминаем, что у нас подкаст «Мастерская маркетинга». В гостях у нас семейная пара Мурат Гаджиахяев, директор Кубачевского художественного кабинета, потомственный кубачевский ювелир, и Марина Ферзилаева, преподаватель ДГТУ и психолог. Я вас расспрашивал касательно этого проекта «Школа наследников». Что это, как это, для чего это?
6: Да, продолжу. У нас была задумка, что важно отобрать 10 учеников, которые учатся в школе именно в Кубачи, чтобы они после своих занятий обычных общеобразовательных, да, приходили в сам комбинат. Мы как раз выиграли, ну, мы делаем обустройство одной комнаты, там будут 10 столов, 10 там стульев, там, ну, все необходимое оборудование, чтобы ребенок пришел и с мастером создавал продукт. Задумка, чтобы делать украшения. Это было в тот момент, когда мы писали проект. Мы его видоизменили, соответственно, того, что у меня

0: останется на самом предприятии, как и мы проведем фестиваль. Смысл вообще этого проекта заключается в том, что, возможно, какие-то продукты получатся, которые мы там сделаем, ребенок как форму создаст, возможно, после завершения проекта они будут уже на потоке для этой организации, которая дала техническое задание. Возможно, у нас будет продолжение этого проекта именно уже на, по экономическому этому направлению.
1: Да, и также мы хотели бы, конечно, чтобы и у детей возник больше интерес именно к ювелирному мастерству, чтобы они поняли для себя, что можно это связать с бизнесом, чтобы это продолжалось, чтобы было стало модным для них, интересным, потому что мы будем освещать это, чтобы как бы на них глядя их сверстники подумали, вот он круто, да, вот они общаются с этими бизнесменами, еще что-то делают своими руками, мы тоже так хотим.
0: Я увидел в Турции, было там 7 ребят, занимаются инструментами, да, я смотрю по их охватам, они там по 7, по 8 миллионов за один ролик собирают, потому что ребята молодые, там по 15, по 16 лет, и у меня тоже родилась идея, что если в одном помещении эти дети будут создавать вот этот вайб такой, да, там, что они занимаются украшением, возможно, это очень хорошо уйдет в массы, и действительно этот ребенок после этого, может быть, из 10 хотя бы один не уедет с села, а останется и будет продолжать этим рису, потому что у него останется идея такая.
2: Вот вы обозначили проблему, что мастера стареют, а молодежь уезжает. Давайте так хочу понять, вот как вообще это проявляется в последней жизни села. То есть, по каким изменениям в жизни Кубачи вы понимаете, что передача мастерства детям оказалась под угрозой?
0: Ну, это мы делали анализ, я изучал, и я знаю, что мастера до 40 лет, там осталось буквально там, 5-6 человек. Остальные мастера, которые живут в Кубачи, это за 40. Это первое. По школе. У нас в школе, например, 5 лет назад училось 250 детей, сейчас в районе 160 детей. Идет очень сильный этот спад.
2: Отток.
0: Отток молодежи, потому что 95% детей, которые уезжают после 11 класса или после 9 класса, они не возвращаются, они остаются уже в городе. Они привыкают, остаются и уже не хотят обратно, как бы. Наша эта задача сделать так, чтобы они вернулись, как бы. Мы вот сейчас в этом направлении, как бы, двигаемся.
2: Я, насколько знаю, в 2024 году вы отметили столетие комбината большим таким фестивалем в Кубачах. Он был такие, как я понимаю, встречи дают возможность увидеть реакцию людей на определенное ремесло. Что фестиваль к столетию комбината помог вам понять плане интересов людей в отношении Кубачи и в целом ремесла?
0: Ну вот, когда я оканчивал международную школу Сколково, программу практикум, да, там было такое направление, а что является талантом вашим, да, там, и я выявил, что один из таких талантов, что люди вокруг определенной идеи, которую мы запускаем, объединяются. Вот это как раз фестиваль, он дал мне еще раз уверенность в том, что когда ты даешь идею ту, которая людям важна, люди готовы тоже подключиться, совершенно бесплатно. Я проходил в 6 утра, люди там сами что-то делают, приезжали из городов. Там, в общем, кубачинцы активно подключились к этому процессу. Даже не только кубачинцы, вообще в целом все и помогали активно в этом процессе. И это дает уверенность, и это сейчас на сегодняшний день происходит в кубачинском художественном комбинате, что люди активно, бесплатно, отчасти тоже есть, которые помогают уже не один год в нашей команде.
2: Хочу вернуться к Марине. Вот между тем разговором касательно грантов и вот запуском, почему именно это направление? Почему школа наследников? Вообще, как появилась идея? Давайте по-другому запрошу. Вот, допустим, Мурат предложил поучаствовать в гранте. Из 1000 вариантов вы выбрали именно это направление, как я понимаю, наиболее активное. Вы сейчас довольны тем результатом, что получили, или вы будете допиливать, докручивать?
1: Мы довольны в первую очередь, потому что дети – это наше будущее, во-первых, я как педагог работала с детьми, работаю с детьми, да, и понимаю, как с ними общаться, и как бы что и как нужно, возможно, преподнести, как научить, да, в той или иной сфере. Вот, мы сейчас планируем подавать еще, на один грант с Мурадом, и как раз-таки мы вот этот проект, мы его развиваем дальше, мы хотим уже, чтобы это было не только кубачи, а это чтобы, Мурат, дополнить, пожалуйста.
0: Дополнить еще чтобы ребенок работал в паре, например, с ребенком с Балхара, с Унцукуля, с Табасарана, такое сделать вместе.
2: Наверное, художественный промысл.
0: Да, промыслы, да, чтобы произошла вот эта креативная индустрия, да, объедините вокруг уже не один продукт, там только ювелирка, а другие промыслы, которые у нас есть, также, чтобы их популяризировать, тоже ребенка вовлечь.
2: А вот какой-то блок там должен быть, да, какой-то курс, это как курс идет, то есть что должно получить по итогу, допустим, полугодия или года, что кроме работы и умения работать, там, не знаю, на текущий

0: серебром должен узнать и получить ребенок?
1: Ну, одна из таких главных задач, конечно, вот, вовлечь ребенка, вот этот такой некий движ, можно сказать, да, там на маркетинге, чтобы он почувствовал, во-первых, ребенок приедет на производство своему амбассадору. Я думаю, что для любого ребенка это выезд останется точно на всю жизнь, уже какой-то в памяти, да, там мы уже что-то закладываем ему. Второе, у него появляется навык коммуникации вообще с мастером на предприятии, да. Третье, что ребенок, возможно, там проявит какую-то инициативу и, возможно, дальше продолжит. Ну, в общем, время покажет.
0: Насколько я знаю, набор завершился 30 сентября.
2: Мы немного продлили его еще на 2 недели, чтобы, ну, потому что время еще есть, чтобы как можно больше людей узнали про этот проект, вот, оставили свои заявки, и чтобы у нас тоже больше было.
0: Отлично,
2: выбор.
0: Надеюсь, наш эфир этому тоже поможет. А да. Что дальше?
2: А дальше мы вот заканчиваем набор, обрабатываем анкеты и в ноябре приглашаем на 2-дневный интенсив детей, и дальше мы проводим отбор. То есть это не обязательно, чтобы прям ребенок владел азами, да, ювелирного искусства. То есть главное, чтобы он горел, главное, чтобы он хотел участвовать в этом, чтобы родители, опять-таки, тоже были за, потому что родители – это наши союзники в этом проекте. Вот.
0: А по каким признакам вы будете выбирать на этих 10 участников? Поделитесь, потому что многие, наверное, интересно.
1: Да, для меня, опять же, важно, что и ребенок был чуть активным, потому что съемки на камеру, это будет тоже один из важных элементов. Но, к сожалению, на сегодняшний день так, это не только мастерство, нужно мастерство не только ручное.
2: Нет, талантливых мы будем брать, мы научим его активности.
1: Да, и это, ну, разное будет. Ну, соответственно, мы в этом вопросе писали про то, чтобы они указали свои эти рисунки, работы, которые сделали. У нас же в самом Кубачинской школе есть музей детей, которые участвовали чуть ли не в 100 разных различных выставках с грамотами, там любые украшения есть. И поэтому мы на это тоже будем смотреть, что ребенок на сегодняшний день может делать.
0: Ну, дальше получается признак активности этого ребенка, и все?
2: Ну, я считаю, что нужно смотреть именно вот на, чтобы он горел, чтобы на вот это какой-то азарт, огонь в глазах, чтобы он понимал, что он хочет участвовать, для чего он хочет участвовать. Ну, вот как-то так. Ну, и плюс все-таки активность, да, это, конечно, классно, но будем смотреть и на талант. В общем, постараемся учесть все моменты. И, ну, главное, чтобы у ребенка было именно желание.
0: Марина, к вам такой вопрос. Насколько я понял, возраст участников от 10 до 18 лет.
2: Да.
0: В одной группе могут встретиться, то есть, разные дети с разными возможностями и с разным опытом. Как выстроить обучение таких ребят с таким разным возрастом, как педагог?
2: Ну, у нас группа небольшая, 10 человек. Uh-huh. Наставников у нас будет 3. И тут будет прям индивидуальный подход к каждому. Тут, мне кажется, этого не нужно бояться. Тут каждому будет участнику индивидуальный подход, и каждый сможет проявить себя в полной мере. Да.
0: Мурат, тогда к вам вопрос. Как я понял, обучение рассчитано на полгода.
1: Да.
0: Давайте представим этот процесс глазами ребенка, который входит только в мастерскую. Какой путь пройдет ребенок от первой встречи с мастером до собственного серебряного изделия? Как вы это для него видите?
1: Ну, как раз недавно с мастерами разговаривал, поднимал эту тему. Мы же разрабатываем саму методичку, как мы будем действовать. И для этого как раз выбираем тех мастеров, чтобы на первом этапе, например, когда надо там сделать некую монтировку самого товара, да, чтобы один мастер был сопричастен к этому, там на втором этапе, на третьем. У каждого же изделия еще особенности будут. Например, есть там уже заказ на футбольный кубок, да, это большая вещь, да, и это, соответственно, надо будет смотреть, что ребенок чуть-чуть, наверное, с возрастом постарше, наверное. Да. Если какая-то маленькая вещь...
0: Чтобы таскать могут, да, правильно?
1: Да. И вот как вчера, например, да, мы там обратились, ну, участвует тоже мебельная организация, которая мебель делает, да, такой в этно-стиле. Вот они, например, им нужна фурнитура, ручки, тоже, но это маленькая вещь уже. Соответственно, мы уже будем смотреть в зависимости от запроса амбассадоров, будем и распределять, какой из этих мальчиков или там ребенка там сможет эту работу сделать по возрасту. Ну, наверное, как-то так.
0: А вот вы сказали по поводу, это больше на текущий момент, я понял, запрос от амбассадора. Но вот когда я сталкивался с работой с ребесленниками, я следующую проблему поднимал, а именно, что нужно делать то, что будет востребовано и, возможно, в будущем будет иметь массовое производство там. Понятное дело, что когда делают ложку там из серебра, к сожалению, многие не хотят ее вытаскивать и использовать для ежедневного потребления. Но вот, допустим, как сегодня там показали очки, дужки и так далее. Вот на такое массовое производство, если вы пока на текущий момент не нашли амбассадора, вы будете как-то направлять ребенка, или же это потом в ходе обучения разберетесь?
1: И в ходе обучения разберемся, но я даже дополню так, что уже неожиданно, просто от того, что мы начали об этом говорить, спрашивать, вот опять же про мебельную фурнитуру, я не знал, что это так, оказывается такой хороший рынок, и для нашего предприятия это не обязательно серебряные, в смысле это латуневые разных форматов, оказывается есть спрос на это же ручная работа, это оказывается каждый хочет, что на его мебели, которая индивидуальная, был какой-то еще элемент индивидуальность. Вот вчера как раз мастер приехал, который вот эти очки делал, мы вчера уже обсуждали, на какой можно поставить конвейер продукцию, которая не просто ребенок сейчас сделал и все, как бы, а возможно она реально станет на большом потоке. Уже пошел процесс, уже есть результат.
0: Вот мне как маркетологу интересно, а вот касательно блока маркетинг, SMM и так далее, как это будет процесс происходить? Вот вы говорите, что он должен сниматься. Он самостоятельно будет снимать ролики или же вы будете привлекать специалистов?
1: СММ Марина расскажет, она у нас будет вести акцент. А вот здесь как раз я воспользуюсь этим, как бы у вас большой опыт. Мы будем рассчитывать на вашу поддержку. Мы тем более подробно так рассказали. Я думаю, что ваши советы тоже нам понадобятся именно с точки зрения маркетинга, как это правильно сделать. Скажу честно, пока прям плотно на это не смотрели, пока не изучали, но я думаю, что по мере того, как мы будем двигаться, уже будет первая очередь маркетинг. В моем понимании, почему были привлечены амбассадоры, это есть уже маркетинг. Я смотрел на охваты, я понимал, допустим, 10 человек, там у кого там по 20, по 30 тысяч подписчиков, это уже охват в 300 тысяч. Это уже фактически является таким скрытым маркетингом.
0: Я почему этот вопрос затронул предыдущий касательно продукции. В маркетинге есть такое непреложное правило: лучшая продукция та, которой еще нету, но которая уже продана. Условно, вы продаете там какой-то элемент, его еще нет, но есть желающие же купить. А когда идут от обратного, по типу, да, я сейчас что-то придумаю, потрачу на это год, а потом выйду на рынок труда или на рынок, чтобы его продавать, а потом оказалось, что это никому не нужно, это ошибочная стратегия. Поэтому в плане маркетинга надо сначала искать, проводить фокус-группы, встречи, изучать рынок, не бояться общаться с людьми, понимать, что сегодня в голове, например, то, что вы сказали по поводу фурнитуры, что сегодня востребовано, и потом туда идти и тратить на это время. По поводу СММ, что там, Марина, расскажите, какой план?
2: План пока предварительный, он будет, конечно, дорабатываться, потому что мы только начали реализацию проекта, но у нас будут аккаунты.
0: У каждого ребенка свой?
2: Нет, мы сделаем общий аккаунт, да, а там дальше уже ребенок уже сам уже посмотрит, захочет он сделать свой аккаунт или нет. Плюс, опять-таки, аккаунты вот амбассадоров из бизнеса, у них тоже обычно такие бывают очень раскрученные аккаунты, будем их привлекать.
0: Типа соавторство.
2: Да, обязательно, соавторство. Вот, это также будем учить и ребенка говорить о себе, о том, что он участвует в этом проекте, о том, что он производит. На это сделаем отдельный акцент. Ну вот постараемся сделать так, как вы сказали, Мурат, чтобы сразу было понятно, да, что и как, даже уметь продать, наверное, да, где-то в будущем.
1: Да, я заметил, что это же горы, это ребенок. Если просто один день жизни ребенку показать вообще, что он как приходит в школу, как он учится там же на этом, потом как он домой приходит и как он после этого приходит, это я даже думаю, что вот эта история в горах, она будет смотреться совсем по-другому. И мне кажется, что на это тоже надо просто показывать живую историю, как есть, как бы.
0: Лайфблог, да.
1: Да, ничего не придумывать, как бы. Если 10 детей показывают лайфблог, то я думаю, что уже будет очень хорошо.
0: У меня вопрос к Марине. Дело в том, что, на мой взгляд, первые попытки могут не совпасть с тем, что ребенок задумал. Ну, в какой-то момент наверняка ему нужна будет поддержка. Как помочь ребенку продолжить работу, несмотря на то, что первые неудачи отбивают желание учиться?
2: Ну, мы, конечно, будем индивидуально говорить с каждым ребенком и с мастером в том числе, потому что они будут в первую очередь работать с детьми. Но ошибки – это нормально, на ошибках учатся, как говорится. Поэтому сразу будем говорить, что главное не сдаваться, главное пробовать. Ну и плюс у нас опытные мастера, которые однозначно научат, расскажут где-то о своем пути и опыте. Поэтому я думаю, что мы настроим на позитивный результат.
0: Знаете, для этого у меня очень есть хороший интересный кейс. Это из книги Стивена Кови про проактивность и реактивность. Хочу это раскрыть, но после рекламного блока.
3: В эфире «Радио Прибой» программа «Мастерская маркетинга». Автор и ведущий Мурат Алигимов. Разбираем реальные бизнес-проблемы, находим эффективные решения и даем инструменты для роста. Развивайтесь вместе с нами.
4: Реклама. О своем здоровье женщины часто вспоминают в последнюю очередь. Не откладывайте заботу о себе. Пройдите маммографию в клинике ЦЛД доктора Караевой. Своевременное обследование помогает выявлять изменения на ранних стадиях. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Чтобы ты оставался на связи в разных ситуациях, мы обеспечили вышки аккумуляторами в Республике Дагестан. Поэтому с Билайном ты будешь на связи даже при отключении электричества. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
7: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Большой выбор колясок в Киргут, дети! Премиальный Сайбокс, Дугабо, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети, вы найдете свою идеальную коляску.
9: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
10: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Реклама на «Радио Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
11: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L-0TU-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
3: Для детей старше 12 лет. В эфире «Радио Прибой» программа «Мастерская маркетинга». Автор и ведущий Мурат Алигимов. Разбираем реальные бизнес-проблемы, находим эффективные решения и даем инструменты для роста. Развивайтесь вместе с нами.
0: Мы продолжаем наш подкаст. В гостях у нас семейная пара. Мурат Гаджиахияев, директор Кубачинского художественного комбината, потомственный кубачинский ювелир, и Марина Ферзилаева, преподаватель ДГТУ, психолог. Мы сегодня рассказываем про то, как в Кубачах запускается проект «Школа наследников», как это связано с маркетингом, бизнесом. И вот до рекламного блока я рассказывал про проактивный и реактивный подход. Кстати, если вдруг вы только включили наш эфир, завтра в ресурсе Яндекс.Музыка можно будет послушать в архиве. Дело в том, что мне чем этот момент откликается, каждый из нас проявляет этот подход. Это не про черту характера или там темперамент, а вот только что, вот допустим, когда человек сталкивается с неудачей, он может сказать, что это виноват клиент, мастер, учитель и тому подобное. А кто-то может признать, что виноват я. Я не до конца разобрался, не до конца выслушал, не до конца количество попыток сделал и тому подобное. И вот это умение брать ответственность на себя, которое описывает в своей книге Стивен Кови, для меня сильно откликается, потому что каждый раз, когда я сталкиваюсь с людьми, которые сталкиваются с неудачей, один провал, второй провал и тому подобное, они привыкли, ну, валить это на всех остальных. Поэтому вот вопрос касательно мотивации ваших учеников очень будет важный и актуальный. Так, а у меня вот следующий вопрос. Ведь, кстати, вы сказали, что у каждого участника появится амбассадор, который предложит задание на изделие. Уже кто-то предложил. Вот почему вы решили дать каждому ребенку задание от компании или известного человека в Дагестане? Зачем ему это нужно?
1: Да, я вообще, мы сейчас эфир ведем, и я забыл вообще рассказать, что это грант, многие, наверное, интересно, что, ну, грант это главы Республики Дагестан, это наше местное, я думаю, что он проходит 3 раза, и у каждого, и каждый может подать, я думаю, это тоже будет полезно. Еще раз вопрос.
0: А почему вы решили привлечь амбассадоров? Какая
2: цель
0: была? А ты
2: можешь, кстати, озвучить амбассадоров? Ну,
1: да, конечно. Да, очень... ну,
0: что давай... вообще амбассадор, чтобы до конца слушатели понимали?
1: Да, ну, пример. Компания «Асан» – это бетономешалки производства, металлообработка. ЛФЛ – любительская футбольная лига. Потом у нас кофе-баланс с Нальчика, сеть кофеин. Кто там у нас еще был?
2: Руслана.
1: Орто-Сити. Ну, в общем, такие компании, которые... который вообще на слуху, и
2: Моро,
1: да, вот да. Как раз мебельная.
0: Вот суть амбассадорства в чем там у них? Потому что если ты думаешь, это просто кофе.
1: Суть амбассадорства, да, у нас в этом маркетинге, вообще в бизнесе, как бывает, есть наставник, да? Наставник это человек, который, на которого ты смотришь и пытаешься сделать то, что он тебе говорит. Роль амбассадора, она в этом и заключается, что ты подбираешь тех людей, что у ребенка непосредственно будет какая-то связь, она не только после, во время вообще этого, она и сохранится и после, что у ребенка было понимание, что может обратиться к своему наставнику.
0: Правильно я понимаю? То есть есть учитель-мастер по серебру, и есть учитель-мастер по бизнесу, его называем амбассадором.
2: Да, и я вот хотела бы тоже дополнить, потому что работа на реального заказчика уже сразу показывает ребенку, что за его работу платят, что он делает вещь, что у него уже появляется какая-то ответственность перед заказчиком, он выполняет свою работу, и за нее, ну, как бы он получит какой-то подарок, приз и так далее.
0: Вот в этом цель амбассадоров.
2: Ну да. И плюс, да, и плюс вдохновить, плюс показать.
0: Вот вы уже перечислили ряд заданий, которые дали амбассадоры. А вообще, как бы могло выглядеть конкретное задание амбассадора? Оно вообще посильное для ребенка?
1: Ну вот, например, возьмем пример любительской футбольной лиги, кубок.
0: Да.
1: Да, мы уже делали как бы ранее кубок, и есть понимание, как его сделать. Есть мастер, который знает, как это делать. Соответственно, ребенку по этому этапу начнется процесс. Шаблон, прокат, потом будет идти шаблон, они будут вместе вырезать, они будут вместе его паять, собирать. Но итогу получается, что весь путь мастер, у мастера это в голове, он будет все то, что у него в голове, передавать ребенку, который будет его реализовывать. Да.
0: Хорошо, Марине, тогда вопрос. Вот, опять же, больше про психологию, про обучение. Как я понимаю, в работе по заказу встречаются два взгляда. Автора и того, кто заказал вещь. Да. Ребенку же еще предстоит научиться обсуждать заказы, детали и так далее. Как вы будете решать ситуацию, в которой пожелания заказчика расходятся с замыслом ребенка?
2: Ну, мы постараемся, чтобы вот эти два видения сошлись в одном. То есть у нас опять-таки будет мастер-профессионал, который как бы объяснит там свое видение. Но мы ни в коем случае не будем ломать идеи ребенка. Обязательно это, обязательно мы прислушиваемся, обязательно мы берем во внимание. Ну, в общем, мы найдем подход. Я думаю, что мы сделаем так, чтобы все это совпало.
0: И сложилось. Я почему спрашиваю? Потому что для наших коллег, особенно в маркетинге, в СММ и других направлениях, вот эти обсуждения заказа, согласования, вот даже очень много, наверное, роликов, видите, что, допустим, 33 там согласования происходит. И для них это, ну, целое мучение. И большинство почему уходит в команду работать, чтобы нашелся другой человек, который был бы таким человеком, менеджером, который разговаривал бы с заказчиком, а лишь бы меня не трогал бы. Это на самом деле большая проблема.
1: Забыл дополнить, что как раз про заказчика. Мы как хотим это сделать? Мы, соответственно, будем делать зум-звонки. Вот у меня два варианта будет, что как заказчик. Заказчик может приехать в Кубачи, заодно отдохнуть там с семьей, заодно там тет-а-тет встретиться с ребенком. А второй формат это будет зум-звонок, когда заказчик будет озвучивать свою идею, но будут представлены мы, будет представлен мастер и ребенок, получается, 4 человека, и амбассадор сам, да, получается. И в этом процессе фактически ребенок сразу не поймет, что от него хотят. Естественно, он будет смотреть и думать, что происходит, как бы. Да. Основная нагрузка будет идти на мастера-наставника, который должен уловить техническое задание и его реализовывать.
0: Я почему этот момент подсвечиваю вам, потому что на самом деле тема переговоров, неважно, это заказчик, с мастером, с подрядчиком и так далее, очень важная. Я знаю, что огромное количество людей знает, что их доход 100% будет расти, если у него будет навык переговоров. Но многие видят, как это тяжело идти, что надо идти разговаривать, добиваться, бодаться с другими людьми, доказывать свою позицию. Они говорят, да зачем это нужно? Возможно, одна из причин, почему люди уходят из ремесла, потому что потом ты сделал эту вещь, ты любил это изделие, ты потратил на него, а потом, когда надо общаться с клиентом, пытаться ему донести ту ценность, которую ты вложил, это у тебя не получается, тебе надо как бы продавать себя как эксперта, а люди это не любят. Это большая проблема.
1: Да, хороший пример. Опять же, я через своего сына расскажу. Я как предприниматель вот именно коммуникация, общение, я его отправлял специально на различные обучающие мероприятия. Любой связан с бизнесом. Ну, и мне Сколку влетел, и он здесь на ораторские курсы шел. Важно было вот за этот период времени, чтобы он научился разговаривать с другими людьми. Это становится большим-большим навыком на сегодняшний день. Прям важно. Я подтверждаю слова, что это прям необходимо ребенку на сегодня.
0: Я на прошлый выходной в районе Редуктора увидел, что огромная ярмарка проходит. Ну, потом я узнал из соцсетей, что это ярмарка, где за ребенка вы платите 500 рублей за место, и он может продавать там, что хочет. Там, то, что сам изготовил, может быть, что-то перепродажи и так далее. И оказался невероятно огромная толпа, человек 200, кто продают только. Там это вот, я не могу примерно описать, вот там, где вот парк, где вот парус находится. И все дети продавали, им родители помогали. Невероятная атмосфера. Там был вообще один очень смешной мальчик, который кричал: покупайте у меня, это вот то ли жвачки продавал, то ли что-то главное. И вот я понимаю, что вот именно в такой среде человек начинает, ну, понимать, что коммуникации, переговоры сильно помогают ему. Не важно, что ты будешь изготавливать, не важно, что ты будешь продавать. Если у тебя есть навык переговоров, тебе это сильно поможет.
2: Но дети сейчас современные, они как раз-таки больше, мне кажется, имеют вот навык переговоров, чем даже мы. Потому что блогинг очень популярный, они смотрят блогеров, и они уже умеют вот это как бы
0: себя где-то приподнести. Ну, не знаю, в моей практике зубер, с которым я сталкиваюсь, они не любят общаться, они все больше... Позвонить для них мега стресс.
2: Да,
0: они любят переписываться, они вот даже... Мы, наверное, выросли, когда еще были, не было соцсетей и так далее, были смс-ки, звонки, а они все время переписываются, и, конечно, надо сделать звонок там троим-четырем, они все: нет, стресс, депрессия, СДВГ себе присваивают, там, я не знаю, что это, лишь бы не общаться лишний раз.
2: Это есть.
0: Это, увы, ах, и вот я боюсь, что вот ребенок, который, допустим, не понимает, что именно переговоры, коммуникация и тому подобное, это является одной из важных частей маркетинга сегодня.
1: Ну, хорошее дополнение. Возможно, нам стоит задуматься в программе «Школа наследников» добавить какой-то дополнительный вот психологический блок. Переговоры. Возможно, не только уклон делать на то, что мы будем только учить ювелира, а может быть, дополнительно это добавить, что, потому что они же должны и на камеру сниматься, и, возможно, еще и какой-то урок дополнительно. Это больше даст мотивации ребенку, то, что он будет как бы не стесняться, что ли, или иметь навык этот. Надо записать.
0: Возвращаясь к этой ярмарке, где дети продавали, я же понимаю, что это родители поддержали их, провели, заплатили эти условно 500 рублей и так далее. Вот как вы сегодня объясняете ценность школы детям, родителям и будущим своим партнерам?
2: Родители, кстати, очень поддержали. Было очень много вопросов, запросов. И было много запросов от родителей и детей, кстати, не с Кубачи. То есть вот прям люди интересовались вот именно, что творческое направление, что это ювелирное искусство, что это делается руками. Вот, но пока потом стоял вопрос именно, чтобы приезжать туда, это тоже не очень удобно, да, вот поэтому, может быть, мы в дальнейшем рассмотрим что-то другое. А родители – это наши союзники, нам даже объяснять не приходится родителям, потому что они за, они вот хотят, чтобы дети развивались именно в творчестве.
0: Как вы думаете, там кто больше инициатор пойти и оставить заявку в этой школе?
2: Ну, родители. Ребенок или родители? Ну, родители, конечно, на данный момент родители.
1: Ну вот, как раз первый проект, он заточен, чтобы не только родители были заинтересованы, а сам ребенок. Наша эта задача сделать так, что другой ребенок, смотря на этого ребенка, в следующий раз, когда будет проходить аналогичный, он даже не думал не идти, он сразу захочет, потому что это же сразу друг другу передает, а почему он там в социальных сетях, а меня нету, как бы, да, или почему его на телевизоре показывают.
0: Ну, я почему запросил вопрос, у меня был проект в Левашах. Вообще, Леша очень любят маркетинг. И там проблема с кадрами, такая же проблема. И в целом молодежь не хочет идти работать, смотреть и так далее. И вот у нас был ролик, направлен именно на родителей. То есть мы там через ролик пытались занести на родителей, чтобы мы обучим твоего ребенка, там, техники продаж, маркетинг, SMM и так далее, отправляя его к нам. Потому что сам ребенок зачастую проявляет пассивность в этом вопросе.
2: Ну, правильно, потому что покупатель – это родители. Да. Да, целевая аудитория, поэтому воздействуйте на нее.
0: Вот так. Поэтому я думаю, что здесь тоже, скорее всего, наверное, ваш союзник будет именно родитель, который должен понимать, насколько это ему хорошо или плохо. Потому что в целом, когда мы учимся, мы же до конца не понимаем вообще, кем мы хотим стать. Когда тебе говорят, даже в 9 классе или в 11, кем ты станешь, ну это... Я только-только закончил, только недавно футбол играть, и здесь уже хотят от меня какое-то ключевое решение в жизни принять.
1: Но родители здесь точно ключевой, но и мы не будем забывать, что почему мы делали именно в Кубачи, потому что каждый родитель, который отправляет своего ребенка, практически на 99% это тот человек, который работал раньше на Кубачинском художественном комбинате. У него есть вот эта история, он раньше же...
0: Наследие как раз.
1: Наследие, да. У нас же они на самом Кубачинском художественном комбинате до банкротства работало, ну, в пике, да, в Советском Союзе работало 800 человек. Это целый, я не знаю, целый завод, огромный завод. И когда я возглавил там, там работал, ну, был я единственный фактически сотрудник. И в любом случае у родителей вот это воспоминание того былого величия нашего предприятия, она остается. И в любом случае они тоже, отправляя ребенка, они тоже являются нашими этими амбассадорами.
0: Ну, это очень классно, хорошо. У меня еще остался ряд вопросов, но давайте после...
12: В эфире «Радио Прибой» программа «Мастерская маркетинга». Автор и ведущий Мурат Алигимов. Разбираем реальные бизнес-проблемы, находим эффективные решения и даем инструменты для роста. Развивайтесь вместе с нами.
13: Реклама.
14: Хирургия катаракты за один день в глазной клинике «Ирис». Хрусталики ведущих американских и европейских фирм-производителей. Оперирует Каревский Николай Николаевич. Стаж работы более 28 лет. Микрохирургия глаза «Ирис». 8-928-243-86-86. Город Махачкала, улица Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас круглый год. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам и в рассрочку уже сегодня. Приглашаем к сотрудничеству оптовиков и прорабов. Махачкала, Устарбекова, 11, Каспийск, Ахмедхана Султана, 25, второй этаж. «Нузру» – двери по оптовым ценам и в рассрочку.
16: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова, 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
10: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
17: Реклама на радио Прибой. Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
3: В эфире «Радио Прибой» программа «Мастерская маркетинга». Автор и ведущий Мурат Алигимов. Разбираем реальные бизнес-проблемы, находим эффективные решения и даем инструменты для роста. Развивайтесь вместе с нами.
0: Невероятно быстро пролетело время, последние 10 минут. У нас сегодня в гостях семейная пара Мурат Гаджиахяев, директор Кубачинского художественного комбината, потомственный кубачинский ювелир, и Марина Ферзилаева, преподаватель ДГТУ, психолог. И у нас сегодня был подкаст, посвящен именно тому, как бы объединить маркетинг, ремесло и так далее. Вот у меня был такой вопрос. Вот мы сегодня с вами находимся на радио. Как вы оцениваете радио как канал для продвижения рекламы, допустим, того же комбината, школы, исходя из своего опыта, если он есть, и задача из проекта?
1: Ну, если говорить про каналы, даже вот на нашем примере, да, грант, выигранный грант, да, об этом же не многие знают. Вот сегодня я прохожу на радио и рассказываю про то, что наш грант был выигран при поддержке гранта главы Республики Дагестан, да. Также, допустим, есть гранты, ну, большую помощь нам еще оказывает Министерство туризма, народных художеств, промыслов. Это я к чему, что есть проекты, есть возможность вообще получить финансирование для своего какого-то такого социального проекта. И радио, это же тоже еще один из каналов вовлечения людей. Я не знаю, я даже проверю для интереса, потому что вот на примере очков я увидел, какой большой этот идет
0: запрос.
1: Запрос.
0: Да.
1: Сегодня, выступая на радио, для меня тоже это будет
0: один способ проверки.
1: Способ проверки, потому что мне очень интересно. Я как бы уверен, что мы информировали, писали о том, то, что мы будем сегодня выступать. Мне хочется обратная связь. Так что я ради слушателям прошу дать мне
0: обратную связь. Если вы едете в машине,
1: да, слушайте, пожалуйста, напишите.
0: Да, сфоткайте, напишите, покажите Мураду, что это действительно это работает. Да.
1: Проверим.
0: На самом деле, радио работает, как и любой другой канал, им надо заниматься. И вот каждый, как человек, маркетолог, говорит, вот мне часто говорят, вот соцсети дают результат. И там, я говорю, хорошо, сколько вы роликов выпускаете в соцсетях? Они говорят, допустим, 15. Есть компания, он, прошлый год, он говорит, 150 роликов в месяц выпускаем. Я говорю, представляете, вы на роли, допустим, 5 разных роликов выпускали бы на радио.
1: Да.
0: Такая же была бы конверсия.
1: Да.
0: Просто, то есть вопрос на самом деле, вы материале, вы написание текстов, вы озвучки и там подобное. Любой канал хорошо работает. На самом деле даже больше дела в оффере. Я вот каждый раз привожу мой любимый пример. Вот продаем, допустим, ручку, обычную шарику, и говорим, при покупке ручки шариковой, iPhone в подарок, неважно, где вы будете продавать,
1: да.
0: У вас хоть в газете, у вас куча будет клиентов. Но наоборот, когда говорим, что при покупке iPhone шариковая ручка в подарок, это нигде не поможет. Поэтому оффер сильнее канала, и когда вы размещаете где-то свою рекламу, обязательно смотрите, что вы реально предлагаете своим слушателям, подписчикам и так далее.
1: Класс.
0: Хорошо. Вот первые изделия, как я понимаю, останутся в музее комбината, возвращаясь в школу наследников. Но для тех, кто захочет продолжить, вот, и захочет видеть следующий шаг, какой путь продолжения обучения или заработка вы можете продолжить выпускнику вашей школы?
1: Ну, смотрите, как раз буквально недавно я сегодня буквально отправил готовую презентацию одному хорошему, богатому человеку. Возможно, это даст нашему продолжению нашего проекта. К чему я это? У нас там в Кубачинском художественном комбинате это 6 тысяч квадратных метров. Мы сейчас ремонтируем, заканчиваем ремонт, там буквально там первый этаж, половина этажа. У нас есть отдельно большой административный корпус. Наша цель, как бывает, ну, мы же бизнесмены, мы же цель смотрим, да? Uh-huh. Вот этот административный корпус, вообще он в идеале должен идти под колледж по металлообработке. Для нас это сегодня первый шаг. Мы уже можем говорить, мы начали, мы это делаем, у нас есть какой-то процесс, это работает, давайте дальше пойдем в сторону того, чтобы сделать колледж по металлообработке, ну, в принципе, это реально, как бы, не то, что, в принципе, это реально, просто наша задача, есть мастера, у нас там более 300 мастеров, как бы, да, у нас вообще в крови это, как бы, вообще Дагестан ставится народным промыслом, несложно, и это есть продолжение, поэтому сегодня тоже я это озвучиваю, не просто так, что получилось, это ушло в массы, возможно, кто-то, какой-то радиослушатель захочет включиться в этот проект.
0: Вот я про это хотел спросить. Да. Вот, а что нужно, чтобы изменилась модель вообще бизнеса, потребления, изготовления у ремесленников сегодня, чтобы она действительно заработала для достижения больших результатов в промыслах Дагестана?
1: Ну, мы же сейчас как раз и тестируем гипотезу. То, что мы привлекаем амбассадоров из других бизнесов, мы фактически начинаем менять вот этот старый подход на новый подход и смотрим, насколько это будет
0: востребовано.
1: Потому что мы же после проекта будем эти продукты делать для них, уже экономическая составляющая самого процесса идет. Если это сработает, если по завершении проекта хотя бы один предприниматель, который был амбассадором, будет делать заказ нам, то значит это работает. И надо будет тогда просто увеличить этих амбассадоров. Больше амбассадоров, больше заказов.
0: У меня вопрос к обоим вам. Среди слушателей могут быть мастера, родители или предприниматели, которые тоже хотят начать такую же работу. Давайте им оставим какую-то понятную точку для старта. С какого одного действия вы посоветовали бы им начать свою деятельность, чтобы передать своим детям ремесло или своей семьи, ремесло своей семьи или ремесло своего села?
1: Ну, я считаю, что...
0: Совет.
1: Совет, да. Я, опять же, совет через свой опыт, да. Только своим примером. Делая сам, ты не можешь ребенку рекомендовать сделать что-то, при этом, если ты сам не делаешь. Я имею в виду вообще именно связан с трудом. Да? Когда ребенок видит, что ты занимаешь каким-то ответственным делом, то у ребенка, соответственно, появляется идея, да, там тоже. А родитель становится каким неким советчиком. Он может посоветовать. Вот смотри, вот здесь этот хорошо. И тем более, сейчас же все поменялось. Раньше ребенка отправляли на программирование, это являлось, вау, это важно, ты обеспечен на всю жизнь. Буквально одним щелчком все поменялось, искусственный интеллект этих всех программистов потихоньку закидывает в другую историю, а ручной труд как будто обратно возвращается, потому что все то, что сделано руками, становится больше ценным, как бы, да, и здесь меняется уже вся игра.
0: Отлично. Ну, перейдем к блиц-опросу, или Марина добавит что?
2: Буквально одну секунду, но я больше с психологической точки зрения, конечно, поддержка и вера родителей очень важна для
0: прекрасные слова, полностью подписываюсь. Блиц-опрос, можете отвечать коротко, может каждый по отдельности отвечать.
18: Постараемся.
0: Так, маркетинг в одном слове, это?
1: Маркетинг, привлечение.
0: Марина, что для вас маркетинг в одном слове?
2: Это продажа.
0: Хорошо. Что у вас больше всего раздражает в рекламе?
1: Наверное, То, что они долгие.
0: Да, все-таки покороче, да, вот эти. Быстрый хук, по сути, что тогда. А Марина, вас что раздражает в рекламе?
2: Меня раздражает, когда обещают, чего нет.
0: Ага, понял. Клиент всегда прав, да или нет?
1: Да.
2: Нет, я так не считаю, но его всегда нужно услышать.
0: Я согласен с позицией больше Марины, потому что я считаю, что клиент не всегда прав, но он остается клиентом, который приносит нам доход. Поэтому надо слышать его. Чему вы хотите научиться в этом году? Может быть, какой-то профессиональный или личный навык?
1: Я быстро скажу. Интересно было, что этот по подкасту я ставил цель, что в этом году 50 подкастов пройти. Ага. Не так интересно, это буквально неделю назад было, и сейчас сижу на подкасте. Наверное, больше подкастов.
0: Да. Ваш главный принцип в работе?
2: Делай так, чтобы потом не было за это стыдно.
0: Отлично сказано. Мурат, Марина, спасибо вам за этот разговор, за ваши примеры. Желаю школе наследников хорошего первого выпуска, а детям интереса и терпения в освоении ремесла.
1: Спасибо большое, Мурат. Спасибо. Очень было интересно.
0: С вами был Мурат Алегимов. Вы слушали «Мастерскую маркетинга». До новых встреч!
18: В эфире «Радио Прибой» программа «Мастерская маркетинга». Автор и ведущий Мурат Алегимов. Разбираем реальные бизнес-проблемы, находим эффективные решения и даем инструменты для роста. Развивайтесь вместе с нами!

0: В Дагестане 17 часов. На радио «Прибой» новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Правительство утвердило стратегию развития биоэкономики Дагестан и Узбекистан. Расширяют сотрудничество, и стала известна дата начала отопительного сезона в Дагестане. Теперь подробно. Правительство России утвердило стратегию развития биоэкономики до 36 года, которая предусматривает создание условий для развития предприятий, выпускающих продукцию на основе биологических ресурсов и живых микроорганизмов, а также расширение сети технопарков, конструкторских бюро и испытательных площадок. Об этом сообщили в пресс-службе Кабмина. Отмечается, что сфера биоэкономики способствует укреплению технологического и промышленного суверенитета, а также повышению экологической безопасности страны, а биотехнологии обладают значительными резервами для развития различных отраслей. Дагестан и Узбекистан расширяют экономическое сотрудничество. Особое внимание в ходе переговоров было уделено агропромышленному сектору. Обсуждались вопросы наращивания экспорта дагестанского мяса, баранины и шерсти на узбекский рынок, а также запуск совместных перерабатывающих производств. Промышленный блок сотрудничества затронет сферу строительных материалов. В Избербаше специалисты тепловых сетей завершают подготовку объектов теплоснабжения к отопительному сезону. Об этом сообщает единый оператор Дагестана в сфере водоснабжения. Готовность объектов на текущий момент составляет 100%. Выполнен ремонт, модернизация тепловых сетей и котельного оборудования. Планируемая дата начала отопительного сезона – 1 ноября. Дагестанские предприниматели смогут узнать о новых возможностях цифровизации бизнеса на «Диадок-фесте». Бесплатный онлайн-фестиваль пройдет 9 октября. К участию приглашаются руководители компаний, специалисты по электронному документообороту и бухгалтеры. В рамках мероприятия эксперты расскажут о современных цифровых инструментах, возможностях ЭДО и использовании искусственного интеллекта для автоматизации рабочих процессов. Северокавказская пригородная пассажирская компания приняла решение продлить курсирование дневных электричек Махачкала-Хасавюрт до конца года в связи с высоким спросом пассажиров. Об этом сообщает Минтранс Дагестана. Новая пара электричек начала курсировать 16 июля. Изначально поезда были введены в расписание до 30 сентября. Продление рейсов обеспечит пассажирам возможность совершать поездки между двумя городами в дневное время до конца года. И о курсах валют на сегодня: доллар 84 рубля 93 копейки, евро 95 рублей 33 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
0: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
2: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
3: Час желаний. С Адамом Будагиловым.
4: Ну что ж, добрый вечер, уважаемые. Мы переходим к программе по заявкам «Час желаний». Приветствую каждого и всех, кто остается с нами и в этом музыкальном часе. 17.03, время в Дагестане. Приветствуем все города и их окрестности. 6 октябрьским днем во вторник. Говорю вам добрый вечер. Салам алейкум всем, всем, всем. Итак, наш номер эфира, куда вы можете писать голосовые. Текстовые сообщения 8-988-291-1007. До конца часа можете писать, поздравлять, передавать приветы. Желать послушать песню, тоже исполню. Я ваша рыбка золотая. Всем доброго вечера еще раз. И спонсор программы «Час желаний» – уважаемый ювелирный салон «Росювелир». Эксклюзивные коллекции от ведущих заводов, гарантия качества на все изделия и профессиональное обслуживание. «Росювелир» – вы достойны лучшего.
2: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум. Качество. Эксклюзив. Телефон 68 20 40.

друзья мои, на волнах радио приходит отличная песня. Рядом с ней называлась она в исполнении Эмина Агаларова и Тимура Темирова. Красивая сказка о любви под названием «Рядом с ней». Это программа «Чаша желаний», 17.07. Мы ждем ваше сообщение 8-988-291-10-07. Текстовые сообщения, голосовые тоже можете посылать. С вами Адам и лучшая музыка от Крисари «Деблю». Кафе на радио «Прибой».

0: «Час желаний» на радио «Прибой». Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.
1: Реклама на радио.
2: Ты крышу уже заказал?
3: Почти. Нашел дешевле.
2: С крышей одной ценой нельзя мерить. Смотри на толщину металла, покрытие, сырье и документы. Лучше сразу брать на заводе «Крыши мира».
3: Почему именно там?
2: Заводской металл по ГОСТу. Честный металл, точный расчет и цены от производителя.
4: Завод «Крыши мира». Наши офисы Махачкала, Хасавюрт, Дербент, Кизляр, Ленинкент.
5: Кому-то везет, а кому-то...
6: С Чибаном всегда везет. Покупай продукцию Чибан в промоупаковке. Регистрируй коды и участвуй в розыгрыше айфона и автомобиля.
7: Акция с 1 мая по 20 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на чибан.дефиспромо.ру.
8: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
9: Чтобы ты оставался на связи в разных ситуациях, мы обеспечили вышки аккумуляторами в Республике Дагестан. Поэтому с Билайном ты будешь на связи даже при отключении электричества. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
10: В инвестиционном курортном отеле «Бриз Марина» действуют специальные условия на просторные номера площадью от 71 до 82 квадратных метров. Больше места для семейного отдыха, больше возможностей для владельца. Собственный номер в масштабном проекте на побережье Каспия. Узнайте специальные условия приобретения по телефону 8-988-005-0606 или на сайте brismarina.ru. Бриз Марина. Владейте частью нового Каспия.
11: Заботы о близких. В клинике 3Z в Махачкале лечение катаракты от 42 900 рублей на один глаз. Четкое зрение без переплат. Все на 3Z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.
13: Час ваших желаний и капризов ежедневно. На радио «Прибой». На радио «Прибой».
14: Друзья мои, в Махачкале уже рано темнеет. 17:17 по Москве. И из Махачкалы радио «Прибой» приветствует всех в любом городе, где бы ни жили. Слушайте нас, наслаждайтесь хорошей музыкой из Родины. Любимые ритмы и любимые песни ваши будут звучать до конца часа. Если вы напишите еще сообщение на 8-988-291-1007, отправляйте сообщение на WhatsApp, либо на Макс, текстовое, либо голосовое, и оно прозвучит в эфире до конца этого музыкального часа. Зовут меня Адам. Всем большой привет. И из Москвы вот сообщение послала девушка по имени Хапсат для друга или прекрасного человека, для Абдулла Мурадова. Прошу поставить песню в исполнении Абдулла Мурада. Его же в исполнении, видимо, вот песню «Зебо» от Хапсат. Это музыкальный презент прозвучит пусть для всех слушателей, в том числе для Абдулла Мурадова. Прозвучит прямо сейчас его же песня для него от Хапсат из Москвы.

0: «Час желаний» на радио «Прибой».
1: Друзья мои, одна лучше другой песни в программе «Час желаний». Следующая песня тоже вам очень понравится. Не переключаемся, остаемся вместе с нами в одной компании. Итак, на 8-988-291-1007, те, кто сейчас настроился на нашу волну и слышит меня, голос Адама, то вы можете тоже написать нам, передать привет кому-то, поздравить кого-то или просто подарить песню рядом сидящему человеку. До конца часа делайте это. Итак, привет, мой любимый «Прибой», пишет нам далее. Давно я вам не писала. Передаю привет всей радиостанции «Прибой». Хотелось бы послушать песню Ильяса Абдурахманова и передать привет моему мужу Шарипу, который в данный момент за рулем и слушает радио «Прибой». От супруги Аси это сообщение. Прекрасное сообщение для Шарипа. От любящей супруги Аси музыкальный презент уже готов, Ильяс Абдурахманов. Песня по названию «Алазан Алде» звучит на волнах радио «Прибой».

0: Час ваших желаний и капризов ежедневно. На радиоприбой. На радиоприбой.
1: Вас ждет еще одна хорошая песня. Друзья мои, уже через секунды. Для кого? Сейчас зачитаем. Добрый вечер всем слушателям радио «Прибой». Из Кизляра желаю хорошего настроения и всего доброго каждому. «Белый танец», пожалуйста, в исполнении Софии Ротару. Написал нам Аида. Спасибо большое, тоже написала. Что ж, пожалуйста, Аида, для вас «Белый танец» Софии Ротару на волнах радио «Прибой» в программе «Час желаний».
2: Я, Софии Ротару, желаю радиостанции «Прибой» всего самого-самого хорошего. Главное – здоровья, счастья и удачи.

0: «Час желаний».
1: Друзья мои, спонсор программы «Час желаний» на волнах радио «Прибой» – ювелирный салон «Росювелир». В салонах «Росювелир» вы всегда можете найти изысканные украшения золота и серебра с драгоценными камнями. «Росювелир» – это роскошь, доступная каждому.
2: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68 20 40.

0: Выбирай. Выбирай то, что нравится.
1: Реклама на радио.
2: Гости должны чувствовать себя как дома. Не упустите скидки на гостевые матрасы фабрики «Магнат». Большой выбор, анатомический комфорт, натуральные наполнители. Подробности в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» или на сайте magnat-matras.ru.
3: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория, а главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91 71 11.
4: Центр Ability. Мы помогаем особенным детям. Задержка психоречевого развития, аутизм, ДЦП и многое другое. Сертифицированные методы диагностики, подбор индивидуальной программы социализации и адаптации детей. Не упусти время. Запишись на диагностику уже сегодня. 8-928-875-0094.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
6: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.
8: Час желаний. Исполнение любых желаний.
9: В разумных пределах.
10: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: желаний. С Адамом Будагиловым.
1: Мы из Дагестана, радио «Прибой», приветствуем всех, друзья мои, жизненная программа «Час желаний» и сообщение следующее. Салам алейкум, «Прибой» и ведущему. Валейкум салам. Можно поздравить с рождением сына моего друга Ислама. Долгих лет и счастья Амиру. И для нас песню для доброго вечера в исполнении Вячеслава Быкова просит поставить песню «Малыш». И мы это делаем. Прямо сейчас уже звучит Вячеслав Быков, «Малыш» для Ислама, вашего друга, и в честь рождения Амира. Это песня на волнах радио «Прибой».

0: Челябинск, Тверь, Находка, Волгоград, Комсомольск-на-Амуре. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру. Реклама на радио.
1: Медицинский центр «Лекарь» предлагает уникальную в своем роде услугу – челюстно-лицевая хирургия. Работаем по трем ключевым направлениям – реконструкция лица после онкологических заболеваний, травм, ДТП и врожденных аномалий. Операции на щитовидной железе любой сложности с сохранением голоса. Хирургия околоушных слюнных желез с бережным отношением к лицевому нерву. «Лекарь» – мегафон 550-88-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Золотые цепи от Бронницкого завода и Интерчас теперь со скидкой 10% во всех салонах Росювелир, а также на бриллианты скидки от 30 до 50%. С 15 сентября по 15 октября выбирайте понравившиеся украшения в салонах Росювелир. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
4: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.
5: Выбирай! Выбирай то, что нравится!

0: Час желаний.
1: Ну что ж, программа продолжается, друзья мои. Час желаний на волнах радио. Прибой 5.53. Время вечернее. Из Махачкалы всем большой привет и салам алейкум. У нас очередное сообщение. Так, Магомед Саида с днем рождения поздравляет зять Ильяс. Пожелания ему долголетия, здоровья, благополучия везде и во всем. Удачи. Итак, просьба от зятя Ильяса поставить для Магомед Саида в честь дня рождения хорошую даргинскую песню. Это будет Гасама Кашарипов «Ах, Сиван» специально для Магомед Саида в честь дня рождения от зятя Ильяса. Прямо сейчас на волнах радио. Прибой.

0: Ну что ж, друзья мои, программа «Час желаний» подошла к концу. 17.56, вот каждый день вы можете с 12 до 13 и с 5 до 6 каждый день писать нам на наш WhatsApp и поздравлять, передавать привет своим близким, родным, друзьям. Спонсор программы «Час желаний» – ювелирный салон «Росс Ювелир». Дорогие друзья, уже целых 20 лет «Росс Ювелир» дает красоту и радость своим клиентам.
1: Салон «Росс Ювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наши предложения базируются на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росс Ювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68-20-40.

0: Дагестане 18 часов.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В Минфине назвали средний размер пенсии по старости. В Дагестане работает новый цифровой сервис. И всероссийские командные соревнования по шахматам состоялись в Махачкале. Теперь подробно. Средний размер пенсии по старости на конец следующего года составит 29 904 рубля. Это следует из бюджетного пакета законопроектов, внесенного в правительство Министерством финансов. Как сообщили в пресс-службе ведомства, пакет предполагает, что страховые пенсии в России будут проиндексированы дважды. С 1 февраля более чем на 6,5% по уровню инфляции за прошлый год и с 1 апреля на 3,5% по темпу роста зарплаты. Прокуратура Дагестана организовала горячую линию по вопросам соблюдения прав субъектов предпринимательской деятельности. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства. Соответствующее поручение дал прокурор республики Денис Авдеев по итогам встречи с представителями бизнес-сообщества. Ежедневно по телефону 8 928 048 31 41 принимаются сообщения о фактах нарушений закона в указанной сфере. По данным Минпромторга Дагестана, в региональный реестр приоритетных инвестиционных проектов входит 8 масштабных инициатив в сфере промышленности на общую сумму свыше 20 миллиардов рублей. Их полная реализация позволит создать в республике порядка 3000 новых рабочих мест. Всего в этом году запланировано открытие 3 крупных промышленных объектов. В Дагестане работает новый цифровой сервис «Чат-бот», интегрированный в «Мессенджер Макс». Инструмент призван упростить взаимодействие клиентов с компанией, позволяя решать ключевые вопросы, связанные с оплатой электроэнергии и передачей показаний, без необходимости посещения офисов. Запуск чат-бота является очередным шагом в развитии цифровых услуг компании, направленным на повышение удобства и доступности сервисов для потребителей. Всероссийские командные соревнования по шахматам среди школьников «Каспий» и «Море дружбы» завершились в столице республики. Победителем турнира стала команда «Махачкала-1». В соревнованиях приняли участие 10 команд из 7 регионов России, в том числе Дагестана, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Чечни, Ингушетии и Астраханской области. Всего в турнире выступали более 40 юных шахматистов. Победители и призеры командного зачета получили кубки, дипломы и денежные призы. И о курсах валют на сегодня: доллар 84 рубля 93 копейки, евро 95 рублей 33 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
3: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое». Радио «Прибой» в Кизляре. 101.8 FM.

0: Реклама.
1: Кто это везет миллион на новенькой машине? А, это вы. Ведь с Чабаном всегда везет. Покупайте молочную продукцию Чабан и выигрывайте миллион рублей или автомобиль.
2: Акция с 1 мая по 11 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на чабан.дефиспрома.ру.
3: Точный диагноз начинается с качественного обследования. В клинике ЦЛД доктора Караевой на аппаратах МРТ 1 и 5 и 3 Тесла мы видим больше, сканируем точнее, выявляем проблему до появления серьезных последствий. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Нужна надежная техника для офиса и дома? Компания ИВТ – ваш проверенный партнер. Широкий выбор компьютеров, оргтехники и многое другое. Не откладывайте. Заказывайте прямо сейчас на сайте ivt.ru или по телефону 560606.
6: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
7: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магнус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магнус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
8: Хирургия катаракты за один день в глазной клинике «Ирис». Хрусталики ведущих американских и европейских фирм-производителей. Оперирует Каревский Николай Николаевич. Стаж работы более 28 лет. Микрохирургия глаза «Ирис». 8-928-243-86-86. Город Махачкала, улица Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.

0: Реклама.
1: Нужна операция, но пугают бесконечные анализы, очереди и поиск врачей? В сети медицинских центров «Лекарь» все можно пройти быстро и в одном месте. Консультация хирурга бесплатна. Предоперационные анализы со скидкой 30%. Послеоперационное наблюдение бесплатно. «Лекарь». Хирургия с выгодой 3 в 1. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону Мегафон 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Чтобы ты оставался на связи в разных ситуациях, мы обеспечили вышки аккумуляторами в Республике Дагестан. Поэтому с Билайном ты будешь на связи даже при отключении электричества. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
3: Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Заботы о близких. В клинике 3Z в Махачкале лечение катаракты от 42 900 рублей на один глаз. Четкое зрение без переплат. Все на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Реклама на радио.
1: В интернет-магазине ИВТ вы можете купить компьютеры, комплектующие, оргтехнику и многое другое. Не тратьте время на дорогу. Заказывайте на сайте, и мы доставим ваш товар прямо домой или в офис в кратчайшие сроки. Интернет-магазин цифровой техники ivt.ru.
2: В медицинском центре имени Аскерханова бесплатно проводится весь комплекс современного хирургического лечения ишемической болезни сердца, включая коронарографию со стентированием сосудов сердца и операцию аортокоронарного шунтирования. Операции выполняются профессором Кандауровым. Будьте здоровы, но если вы заболели, обращайтесь к нам. Клиника Аскерханова. Телефон 666-663.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация с врачом.
4: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас круглый год. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам и в рассрочку уже сегодня. Приглашаем к сотрудничеству оптовиков и прорабов. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахмедхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам и в рассрочку.
5: Большой выбор колясок в Киргут, дети! Премиальный Сайбокс, Дугабот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети, вы найдете свою идеальную коляску.
6: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
7: Всем привет! С вами певица Варвара. Хорошего вам настроения и позитивных эмоций. Слушайте радио «Прибой». Любите друг друга и будьте счастливы.

0: Избербаш,
1: Бабаюрт,
0: Ахты,
1: Дагестанские огни,
0: Хунзах.
2: Говорит Махачкала. В столице 19 часов.
0: Радио Прибой.
2: Нас слышно.
3: На Радио Прибой новости.
0: Новости.
4: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Владимир Путин поддержал создание цифровой библиотеки языков народов России. В республике организована медицинская помощь для жителей отдаленных населенных пунктов, и дагестанцев приглашают написать гражданско-патриотический диктант. Теперь подробно. Президент Владимир Путин поддержал инициативу о создании цифровой библиотеки, посвященной языкам народов страны. Предполагается, что такая платформа позволит объединить образовательные материалы по языкам народов России и сделать их доступнее для педагогов и учащихся. Как стало известно ранее, в стране разработали 40 федеральных рабочих программ для изучения языков и литературы народов страны, в том числе 14 государственных языков республик. Программы рассчитаны на учащихся первых 11 классов и должны войти в федеральные основные общеобразовательные программы. Жители городов и поселков могут получить больше новых школ и больниц. Власти планируют упростить выделение земли под социальную инфраструктуру для инвесторов. Законопроект, подготовленный группой сенаторов, рассмотрят в Госдуме в первом чтении. Он четко регламентирует порядок участия бизнеса в создании и модернизации социально значимых объектов. При этом вся информация о планах застройки, спектре услуг и сроках сдачи будет находиться в открытом доступе для жителей. Председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов принял участие в парламентских слушаниях по проекту федерального бюджета на следующий год и плановый период 2028-2029 годов. Заседание провела председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. В рамках слушаний прошло обсуждение ключевых приоритетов трехлетнего бюджетного планирования. Среди главных направлений – выполнение социальных обязательств перед гражданами, поддержка семей с детьми, обеспечение обороны и безопасности, помощь участникам СВО и их близким, достижение национальных целей. В Дагестане в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» организована медицинская помощь для жителей отдаленных населенных пунктов. Мобильные медицинские комплексы позволили провести обследование более 160 тысяч сельских жителей, предоставляя услуги УЗИ, кардиограммы и забора анализов непосредственно в их селах. Это избавляет пациентов от необходимости совершать поездки в районные больницы. В стране проходит юбилейный сезон гражданско-патриотического диктанта «Моя любовь, душа, моя Россия». Участникам предлагается проверить знания об истории и культуре, получить именной сертификат и пополнить портфолио достижений. Для подготовки на сайте проекта доступны тренировочные тесты и материалы. И о курсах валют на сегодня: доллар 84 рубля 93 копейки, евро 95 рублей 33 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на Радио Прибой. Реклама спонсора.
5: Лучший семейный ЖК Дагестана — «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
6: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое.
7: На Радио Прибой — притчи народов мира.
8: Каждый день учитель приходил в богатый дом заниматься сыновьями хозяина, которым во время уроков прислуживал мальчик. Однажды учитель заметил, что во время урока слуга шевелит губами. Оказалось, что он знает наизусть все, что говорил учитель. «Откуда ты родом, мальчик?» – ласково спросил учитель. «У меня нет рода», – грустно ответил слуга. «У каждого дерева есть корень, у каждой реки – исток», – заметил учитель. «Меня бросили здесь младенцем», – продолжил мальчик и показал бумажку с непонятными буквами. «Это капля твоего истока. Надо найти сам источник», – объяснил учитель и попросил хозяина отдать ему мальчика в услужение. Хозяин разрешил, так как не хотел отказывать учителю. В доме последнего мальчик обнаружил книгу, написанную такими же буквами, какие были на его бумажке. В ней рассказывалось о незнакомой стране. Когда мальчик повзрослел, учитель снарядил его в дальний путь. Юноша вернулся спустя много лет. Он низко поклонился учителю и сказал: «Вы были правы, я нашел своих родных, но вернулся к вам продолжить учебу, потому что без знания человек так же слаб, как и без истока».
7: На Радио Прибой – притчи народов мира.
9: Швеция, Казахстан, Йемен, Канада, Гонконг. Земляки со всего мира на радио «Прибой». Наш сайт в интернете. Радиоприбой.

0: Реклама.
1: В инвестиционном курортном отеле «Бриз Марина» действуют специальные условия на просторные номера площадью от 71 до 82 квадратных метров. Больше места для семейного отдыха, больше возможностей для владельца. Собственный номер в масштабном проекте на побережье Каспия. Узнайте специальные условия приобретения по телефону 8 988 005 0606 или на сайте brizmarina.ru. «Бриз Марина». Владейте частью нового Каспия.
2: Хирургия катаракты за один день в глазной клинике «Ирис». Хрусталики ведущих американских и европейских фирм-производителей. Оперирует Каревский Николай Николаевич. Стаж работы более 28 лет. Микрохирургия глаза «Ирис». 8-928-243-86-86. Город Махачкала, улица Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Хронические вирусные гепатиты В, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19, медицинский центр ГИПАР.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
5: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.
6: Радиоприбой.

0: Реклама на радио.
1: Где дешевле, там и возьмем.
2: С крыши так нельзя. Тонкий металл, потом ржавчина, протечки и снова расходы.
1: Тогда куда?
2: В Крыши мира. Там заводской металл по ГОСТу, честный металл, точный расчет и цены от производителя.
3: Завод «Крыши мира». Проверьте, прежде чем купить. Наши офисы – Махачкала, Хасавюрт, Дербент, Кизляр, Ленинкент.
4: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
5: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: остаться как бы в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Табасаранская поговорка.
2: Гонштич руб мапан, жван куль ин нарару.
3: Не вреди соседу, против тебя же обернется.
1: Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
2: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
3: Заботы о близких. В клинике 3Z в Махачкале лечение катаракты от 42 тысяч 900 рублей на один глаз. Четкое зрение без переплат. Все на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

дороге вечности печаль со мной. Кто влюбился, тех, конечно, жаль порой. Я живу у памяти в плену. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать.

сердце боль. И желанный день совсем не близко. Я себе забаву изобрел. У меня с надеждой

0: Норильск, Ростов-на-Дону, Сургут, Пенза, Москва, Владивосток. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру.
1: Не держи на душе, боли грусть я прошу, не держи.

0: Радиоприбой в Буйнакске.
1: Радиоприбой в Дербенте.
0: Радиоприбой в Кизилюрте.
1: Радиоприбой в Махачкале.
2: Радиоприбой в Кизляре.
3: Радиоприбой.

0: Или шансон на волнах прибоя. Музыка, которая греет душу.
1: Реклама на радио.
2: Крыша – это не место для риска. Красивые обещания могут скрывать тонкий металл, подделку и слабое покрытие. Завод «Крыши мира». Заводской металл по ГОСТу. Честное качество и выгодные цены. Завод «Крыши мира». Проверьте, прежде чем купить. Наши офисы. Махачкала, Хасавюрт, Дербент, Кизляр, Ленинкент.
3: Внимание! Информация для комфорт-класса. Только сейчас при покупке матраса от фабрики «Магнат» вы получаете две ортопедические подушки в подарок. Подробности акции в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» и на сайте magnat-matras.ru.
4: Золотые цепи от Бронницкого завода и «Интерчас» теперь со скидкой 10% во всех салонах «Росювелир», а также на бриллианты скидки от 30 до 50%. С 15 сентября по 15 октября выбирайте понравившиеся украшения в салонах «Росювелир». Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
5: Центр Ability. Мы помогаем особенным детям. Задержка психоречевого развития, аутизм, ДЦП и многое другое. Сертифицированные методы диагностики, подбор индивидуальной программы социализации и адаптации детей. Не упусти время. Запишись на диагностику уже сегодня. 8-928-875-0094.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
7: Рано или поздно к этому приходят все.
8: Реклама на радиоприбой.
7: Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Реклама.
1: Сомневаетесь в необходимости операции или ищете своего врача? В медицинском центре «Лекарь» действует акция «Хирургия с выгодой 3 в 1». Приходите на бесплатную консультацию хирурга. Также мы дарим скидку 30% на комплекс анализов и бесплатный осмотр после выписки. «Лекарь» — это экспертное оборудование и забота на каждом этапе. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону Мегафон 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Нужна надежная техника для офиса и дома? Компания ИВТ – ваш проверенный партнер. Широкий выбор компьютеров, оргтехники и многое другое. Не откладывайте. Заказывайте прямо сейчас на сайте ivt.ru или по телефону 560606.
3: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова, Махачкала, 2 бетонный проезд 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
4: Слушай родину, слушай «Прибой».

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.
2: Песня в стиле шансон на волнах «Прибоя».
3: Музыка, которая...

0: Реклама на радио.
1: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде. И, кстати, бамбук тоже востребован.
2: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магнус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магнус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
3: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91 71 11.
4: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
5: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47. Слушай.

0: Дагестане 21 час.
1: Шуршание листьев под ногами. Музыка осени. На волнах любимого радио. Радио «Прибой».

0: Аварская поговорка.
1: Анг бихарасулгуру курасулбукуна.
2: Заяц принадлежит не тому, кто увидел, а тому, кто поймал.
0: Радио «Прибой».

0: радио пора.
1: Радио «Прибой».
2: Золотое время. На любимом радио.
1: Реклама.
3: Медицинский центр «ГИПАР». Диагностика и лечение вирусов гепатита В, С, Д, урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале, 78-02-19, улица Мичурина, 64.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
5: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Реклама на радио.
1: Мастер Али, крышу где лучше заказать?
2: Мне как мастеру важно, чтобы лист лег ровно, размер совпал, доборные подошли, и на объекте не было лишней головной боли. Когда расчет точный, мастер работает спокойно, а хозяин платит один раз.
3: Завод «Крыши мира». Крышу лучше начинать с правильного выбора. Наши офисы – Махачкала, Хасавюрт, Дербент, Кизляр, Ленинкент.
4: Центр «Абилити». Мы помогаем особенным детям. Задержка психоречевого развития, аутизм, ДЦП и многое другое. Сертифицированные методы диагностики, подбор индивидуальной программы социализации и адаптации детей. Не упусти время. Запишись на диагностику уже сегодня. 8-928-875-0094.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
6: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас круглый год. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам и в рассрочку уже сегодня. Приглашаем к сотрудничеству оптовиков и прорабов. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. «Нузру» – двери по оптовым ценам и в рассрочку.
7: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.

0: Осенний плейлист готов. Только лучшие хиты. Без лишних слов. Твое радио. Твоя музыкальная осень. Прибой.
1: Реклама.
2: Не каждая травма заметна сразу. Не каждую проблему можно почувствовать. Цифровой рентген в клинике ЦЛД доктора Караевой помогает увидеть то, что скрыто, и вовремя позаботиться о здоровье. ЦЛД. Медицина, которой доверяют.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Большой выбор колясок в Киргут, дети. Премиальный Сайбокс, Дугобот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети, вы найдете свою идеальную коляску.
6: Высокопрофессиональные специалисты, первоклассная цифровая техника, одноразовый инструмент и душевное отношение к больному. Слагаемое успешного лечения ваших проблем со здоровьем. Мы ждем вас. Будьте здоровы. Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Золотое время осени.
1: Радио «Прибой».
2: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Даргинская поговорка.
1: Букуни ваквалли, маза деткой.
2: Когда чабанов много, овцы теряются.
3: Народная мудрость. Радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Честность – основа доверия, особенно, когда речь идет о здоровье. Медицинский центр «Лекарь» открывает возможность лечения в рассрочку. Строго по нормам ислама. Мы убрали все лишнее. Нет комиссий, нет штрафов. Только прозрачный договор и только квалифицированная помощь. Подробности рассрочки и ее видов на сайте mclekarь.ru или по телефону мегафон 550-88-55. «Лекарь. Лечим честно».
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Комфорт становится выгоднее. Именно сейчас в магазинах матрасов «Магнат» скидки и подарки. Выбирайте матрасы, кровати и аксессуары для сна с гарантией качества. Подробности в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» и на сайте magnat-matras.ru.
4: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91 71 11.
5: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «ГИПАР».
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
7: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.
8: Папа Ярослав.

0: Реклама.
1: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
2: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
3: Очарованные лучшей музыкой.
4: The best music.
3: Это осень ярких впечатлений.
4: This is Radio Preboy.

0: этой осенью слушай радио. Настройся на позитив.
1: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L-TU-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
0: Для детей старше 12 лет.

Азербайджан, Франция, Израиль, Корея, США. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. radioprибой.ru

0: Реклама на радио.
1: В инвестиционном курортном отеле «Бриз Марина» действуют специальные условия на просторные номера площадью от 71 до 82 квадратных метров. Больше места для семейного отдыха, больше возможностей для владельца. Собственный номер в масштабном проекте на побережье Каспия. Узнайте специальные условия приобретения по телефону 8 988 005 0606 или на сайте brizmarina.ru. «Бриз Марина». Владейте частью нового Каспия.
2: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Реклама.
1: Золотые цепи от Бронницкого завода и Интерчас теперь со скидкой 10% во всех салонах Росювелир, а также на бриллианты скидки от 30 до 50%. С 15 сентября по 15 октября выбирайте понравившиеся украшения в салонах Росювелир. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
2: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Реклама на радио.
1: В интернет-магазине ИВТ вы можете купить компьютеры, комплектующие, оргтехнику и многое другое. Не тратьте время на дорогу. Заказывайте на сайте, и мы доставим ваш товар прямо домой или в офис в кратчайшие сроки. Интернет-магазин цифровой техники ivt.ru.
2: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
3: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
4: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
5: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
6: Осень. Новый сезон. Новые эмоции. Новая музыка. На твоей волне.
5: Радио «Прибой».
7: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L, номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
6: Для детей старше 12.

0: Горы, море, ласковый прибой. В мире нет дороже родины такой. Радио «Прибой».
1: Лезгинская поговорка.
2: Вечис хешил тежерда, масадас ашар из Аллахта.
3: Тот, кто не умеет для себя готовить похлебку, всегда норовит готовить для других плов.
1: Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Самые важные слова не должны оставаться неуслышанными. Смех внуков, голос любимого человека, разговоры с близкими. В клинике CLD мы помогаем вернуть радость полноценного общения благодаря персональному подбору современных слуховых аппаратов. CLD – медицина, которой доверяют.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Вы не можете похудеть? В медицинском центре имени Аскерханова команда высокопрофессиональных бариатрических хирургов и смежных специалистов помогут вам выбрать правильный путь к легкому похудению, включая малоинвазивные эндоскопические операции на желудке, гастропликацию, продольную резекцию, гастрошунтирование и баллонирование желудка. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Мы на одной волне. На волне радиоприбой.
1: Слушайте внимательно. Новинка на радиоприбой.

Германия, Египет, Украина, Италия, Турция. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. radioprибой.ru

0: Радио «Прибой».
1: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по республике.

облакам. Ты полети к родному дому, отсюда к родному дому. Берег мой, покажись вдали, краешком тонкой линии. Берег мой, берег ласковый, ах, до тебя, родной, доплыть бы хотя б когда-нибудь. Где-то далеко, очень далеко, идут грибные дожди. Прямо у реки в маленьком саду созрели вишни, наклонясь до земли. Где-то далеко в памяти моей сейчас, как в детстве, тепло.

как в последний раз. Я все гляжу куда-то в небо, как будто ищу.

прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня, облако, сизым облако, ты полети к родному дому отсюда.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

Грозный, Челябинск, Тверь, Находка, Волгоград, Комсомольск-на-Амуре. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру.